0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.

Вот и договорились никому никогда не отдавать авторадио. Естественно, никому никогда не отдавать, в первую очередь, родных и близких людей. А еще лучше совместно слушать наш прямой эфир. Поддержим везде, всегда и во всем. Разумеется, музыка также никогда и никуда не покинет. Иван Прудников меня зовут. Страна, привет. И вперед, дорогие. Только вперед.

Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег.

радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

А почему бы и нет? Летом можно и о море. Я уверен, кто-то туда обязательно отправился уже. Возможно, побывал, кто-то только планирует. Но, в общем, все мы разные. Планы на отпуск у всех свои. Для кого-то, знаете, на даче неподалеку от огорода самый лучший отдых. Ноль осуждения, максимум понимания. Поэтому набирайте силы и, конечно же, делайте это под звуки Авторадио. Мой друг.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
3: Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе.

0: нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной, бережно храня нашу любовь.
1: Ты

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

почему бы и нет. Давайте поздравим всех, кто сегодня стал на год старше. Если это ваш персональный праздник, будьте счастливыми, собирайте друзей, родных, близких. Авторадио вас искренне поздравляет. Но, естественно, приветствуем всю страну, вне зависимости от того, в какой день вы появились на свет, вне зависимости от пола, возраста и так далее. Мы абсолютно для всех. И это играет важную роль. Иван Прудников меня зовут. Вперед, дорогие, продолжаем наше музыкальное путешествие. Они

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

0: Ярко, легко, с удовольствием, откровенно по-летнему двигаемся вперед и, разумеется, делаем это под звуки Авторадио. Доброе раннее утро всем, кто уже по тем или иным причинам проснулся. Может быть, вы с утра пораньше отправляетесь на отдых, может быть, с утра пораньше отправляетесь на работу. Здесь не угадаешь. Но Авторадио рядом, в этом никаких сомнений быть не может. Иван Прудников меня зовут. Привет, дорогие, и по возможности звук чуть-чуть погромче.
1: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма,

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Не плачь, не плачь, Анастасия, все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Дагестане за сбросы воды с плотины разрушен участок дороги. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Участок автомобильной дороги протяженностью около 100 метров разрушен в Унцукульском районе Дагестана в результате аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Республики. Речь о дороге Шамиль-Кала, временный поселок, передает РИА Новости. Движение транспорта на этом участке временно закрыто. Для обеспечения транспортного сообщения организованы объездные маршруты. Кроме того, в Гергебильском районе из-за обильных осадков на 203-м километре дороги регионального значения Мамраш-Ташкапур-Араканский мост размыта проезжая часть. Движение транспорта на этом участке полностью перекрыто, также организован объезд. Всего в результате наводнения, схода селевых потоков и камнепадов без транспортного сообщения остались 56 населенных пунктов, а в 96 люди временно находятся без света.
0: Про автомобили.
2: В «Автостате» сообщили об увеличении импорта новых легковых машин. С начала года в Россию везли более 186 тысяч автомобилей. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт подержанных машин старше 3 лет за первые 6 месяцев года вырос на 13%. До 205 тысяч единиц, уточнил в телеграм-канале глава агентства Сергей Целиков.
0: Про инициативы.
2: Госпошлина за регистрацию брака должна составлять всего 1 рубль, а не 350 рублей, как сейчас. Такой законопроект на отзыв правительства направил первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, сообщает ТАСС. Изменения предлагается внести в налоговый кодекс. Как отмечается в пояснительной записке, снижение госпошлины поспособствует повышению доступности государственной услуги по регистрации брака для всех категорий граждан, укреплению института семьи и повышению престижа брака.
0: Про нововведение.
2: С 1 декабря детский маникюр в России жестко регламентируют. Новый ГОСТ запретит обрезной маникюр, наращивание и гель-лак для всех, кому не исполнилось 14. Требования распространяются на салоны частных мастеров и самозанятых. До 14-летия разрешена исключительно гигиеническая обработка ногтей. Детей младше 10 лет обяжут приходить только со взрослыми. После 14 подросток формально может сесть в кресло, но последнее слово остается за родителями и конкретным салоном. Санитарные правила при этом никто не отменял. Инструменты по-прежнему должны быть стерильными, а процедуры безопасными.
0: Про рейтинги.
2: Копенгаген второй год подряд признан самым комфортным городом мира. Столица Дании набрала 98 баллов из 100, получив идеальные оценки в категориях стабильность, здравоохранение и инфраструктура. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на рейтинг. На втором месте находится Вена, на третьем Мельбурн. В топ-10 также попали Сидней, Цюрих, Женева, Осака, Аделаида, Ванкувер и Токио. В десятке худших городов Дамаск, Триполи, Дака, Карачи, Алжир, Лагос, Порт-Морсби, Киев, Харары и Тегеран. Официальный курс доллара 76 рублей 40 копеек. Курс евро 87 рублей 35 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ну, ничего странного, действительно, чувства наши выкручены на максимум, как и авторадио. Прибавляйте громкость, мы исследуем новый летний день, четверг на календаре, 9 июля, у микрофона Олеся Соболева, и вместе мы готовы пройтись по списку планов на лето. У нас есть еще целая половина сезона. И что приятно, у нас есть еще и деньги, а даже много. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры в самом разгаре. Сейчас в банке 33 тысячи рублей. Классная прибавка к отпускным. Генеральный партнер еще и удвоит выигрыш, то есть 66 тысяч рублей кому-то из вас в любой момент. Позвоним и сделаем вас богаче.

Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277 515.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Минпросвещение рекомендовало регионам установить дополнительные каникулы для первых классов. Они могут продолжаться с 15 по 21 февраля, уточнили в пресс-службе ведомства. Кроме того, для адаптации первоклассников в сентябре и октябре разрешили школам сокращать общее число часов по ряду предметов. Речь идет о математике, русском языке, литературном чтении, окружающем мире, музыке и других предметах. Ну а новый учебный год рекомендуется начать с 1 сентября 2026 года и завершить 26 мая 2027. Средний чек на отпуск пары без детей составляет 171 тысячу рублей. Это следует из данных онлайн-турс, пишут ведомости. Средняя стоимость отдыха для семьи с одним ребенком оценивается в 257 тысяч рублей. С двумя детьми в сумму до 331 тысячи. В среднем российские семьи с детьми тратят на отпуск в 2,5 раза больше, чем пары без детей. При этом выбор популярных направлений практически не меняется. Наиболее востребованным зарубежным направлением остается Турция. Среди российских курортов лидирует Краснодарский край. Почти 5 миллионов иностранцев зарегистрировались на госуслугах. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещании Владимира Путина с членами Кабмина. По словам замглавы правительства, портал расширяет функционал для иностранных пользователей, а всего на госуслугах прошли регистрацию более 120 миллионов человек. Это свыше 95% граждан старше 14 лет. Ежедневная аудитория свыше 14 миллионов человек. При этом более 80% граждан пользуются порталом с телефона. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
11: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Авторадио и Ред Финч Безалкогольный представляют Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля, самые яркие моменты, прогнозы и итоги ключевых матчей. Слушайте каждый день Дневники чемпионата мира 2026 на Авторадио и будьте в курсе главного мирового футбольного события. 0+.
12: Спонсор ОАБ «InBev FS».
13: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом Red Finch. Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. Red Finch – безалкогольный. Вкус большого футбола.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
5: Вот можно было весь день играть.
6: Мир игр стал ее реальностью.
7: Я в игре?
8: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
9: Вот поиграешь.
6: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино.
10: 6+.
11: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
12: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня временами небольшой дождь до 19 градусов, ветер южных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, местами сильный, ночью до 15, тепла, днем до 21.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Костюм. Носки. Бритва.
4: Еще есть место.
3: Тогда берем еще костюм.
4: Мы превышаем допустимый вес.
5: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Реклама.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 8:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Экономисты предрекли снижение ключевой ставки. До какого уровня, расскажу через секунду.
0: Про главное.
2: Центробанк на заседании 24 июля снизит ключевую ставку до 14% или сохранит ее на уровне 14,25%. Такой прогноз для газеты «Ру» сделала экономист, инвестиционный советник из реестра Банка России Юлия Кузнецова. Она отметила, что формально основания для дальнейшего снижения ключевой ставки есть. Инфляция уже не выглядит такой разогретой, как в начале года. Экономика постепенно охлаждается, а бизнес и рынок ждут продолжения цикла смягчения денежных кредитной политики. Но при этом пространство для снижения ставки у регулятора остается ограниченным. Отдельный важный фактор – ситуация на топливном рынке. Рост цен на бензин и дизель нельзя рассматривать как локальную проблему только для автомобилистов. Топливо входит в потребительскую корзину, напрямую влияет на инфляцию, а также может иметь вторичные эффекты через рост издержек бизнеса, логистику, перевозки, доставку товаров и инфляционные ожидания, констатировал эксперт.
0: Про материнский капитал.
2: Мат-капитал проиндексируют с 1 февраля будущего года. Прогнозный размер индексации составляет около 5,2%. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин. По его словам, размер прибавки заранее в рублях не закрепляется, потому что расчет идет по фактической инфляции за 2026 год. Депутат отметил, что индексация затронет и остаток средств на сертификате, если семья использовала капитал частично или пока не распоряжалась им. После февральского пересчета доступная сумма в личном кабинете увеличится автоматически. Подавать отдельное заявление не требуется.
0: Про ограничения.
2: ЛДПР выступила с инициативой запретить микрофинансовым организациям давать займы россиянам ночью в период с 10 вечера до 6 утра. Мера поможет усовершенствовать механизмы защиты граждан при получении микрозаймов, сообщает газета РУ. Законопроект направлен на заключение в правительство. В документе отмечается, что именно в ночное время вследствие естественной физиологической усталости снижаются концентрация внимания и способность человека критически оценивать последствия совершаемых действий. Поэтому возрастает риск принятия импульсивных финансовых решений, подчеркнули авторы инициативы.
0: Про инициативы.
2: Депутат Госдумы Марина Ким предложила ввести семейную туристическую карту АЭС для новобрачных номиналом 25 тысяч рублей. Такое обращение министру экономического развития Максиму Решетникову есть в распоряжении РИА Новости. Ким подчеркнула, что сейчас демографическая ситуация одна из наиболее актуальных и стратегически значимых проблем для страны. В этой связи особое значение приобретают меры, направленные на поддержку молодых семей. Ким пояснила, что механизм будет работать по аналогии с пушкинской картой. Молодоженам предлагается предоставлять целевую карту номиналом 25 тысяч рублей, а средства можно будет направить на оплату туристических услуг, в первую очередь на проживание в гостиницах, включенных в реестр Минэкономразвития. Официальный курс доллара 76 рублей 40 копеек. Курс евро 87 рублей 35 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон. Сейчас 33 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 66 тысяч. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Зачем вам солнце Монако, чтобы стать богаче на 33 тысячи рублей? Меняем песню Люси Чеботиной на деньги. Счастливый сезон нашей суперигры продолжается.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Так мы придумали в счастливом сезоне суперигры «Много денег» исполнять ваши мечты. 5 заветных желаний в призовом фонде, 5 миллионов рублей и с нами наш генеральный партнер «Озонбанк». Что же делать? Менять гудки в мобильном на гимн Авторадио, указывать мечту на нашем сайте и слушать эфир внимательно. Ведь в любой момент мы вам позвоним и спросим, какая песня была в эфире. Верно назовете, заберете банк. Там сейчас приятная сумма 33 тысячи рублей. Надеюсь, вы их сейчас и заберете. Ну а совершенно точно генеральный партнер игры выигрыш удвоит, то есть 66 тысяч рублей прямо сейчас. А кому? Узнаем у нашей авторадиорулетки. Остановлена она, номер выбран 0179, последние цифры, префикс 925, зовут игрока Альберт. Живет он в Москве и мечтает наконец-то уже достроить свой дом, который строю самостоятельно в течение 5 лет. Но это всем мужчинам надо сделать, построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Альберт, ну и авторадио у вас есть, мы, конечно же, поможем, исполним вашу мечту, если все случится, если в одном из суперфиналов рулетка выберет ваш номер снова, будет, как говорится, исполнена. А пока же получите от нас деньги, это же тоже весомый вклад в строительство вашего дома. Каждая копейка на счету. Звоню. Гимн Авторадио. Вместо гудков никаких посторонних мелодий, голосовых помощников. И вот они, первые 3000 за гимн Авторадио. Уже у Альберта из Москвы.
2: Алло.
0: Альберт, здравствуйте, это Авторадио. Это игра «Много денег». Счастливый сезон, вы в прямом эфире.
2: Доброе утро.
0: Ну, не пугайтесь, все настоящие. Меня зовут Олеся Соболева. Знаю вашу мечту, вы хотите достроить свой дом, который строите сами, вот уже 5 лет. Все так?
2: Совершенно верно.
0: Так, а где у вас дом? В Подмосковье, в Москве?
2: В Подмосковье.
0: Ну и как там идет стройка?
2: Медленно, но идет.
0: А вы что, сами все один делаете? Никто вам не помогает?
2: В основном сам.
0: Ну, у вас есть авторадио, мы вам поможем обязательно. Если все случится в одном из суперфиналов, исполним вашу мечту. А пока же, Альберт, хотим сделать вас богаче на 33 тысячи рублей. Назовете песню, отдадим весь банк.
2: Нет, к сожалению.
0: А что, заняты были, да?
2: На работе, да.
0: Эх, Альберт, Альберт, слушайте и на работе авторадио. И строят дом. И тогда все у вас будет точно.
2: Согласен.
0: Я вам желаю. Вам спасибо. Я вам желаю удачи и впредь. Номер-то в игре остается. Для вас счастливый сезон игры «Много денег» продолжается. А пока же получите 3000 рублей за гимн Авторадио. Причем генеральный партнер игры «Озонбанк» ваш выигрыш удваивает. Он теперь составляет 6000 рублей. Скоро вы их получите на вашу карту «Озонбанка». Ну, тоже приятно. 6000 рублей. Вот так вот, работая, не слушая это радио. А если бы слушали, было бы вам 66. Ну, Альберт, вы теперь все знаете сами, это был вам знак, потому что впереди у нас очередной суперфинал, всего их в счастливом сезоне 5 по количеству ваших желаний, а под Новый год и вовсе самое настоящее чудо. 6-й суперфинал ожидается, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтобот на... Так что заходите на сайт Авторадио.ру и присоединяйтесь к игре «Много денег», чтобы ваша мечта была исполнена. Я же запускаю нашу авторадиорулетку. С этой секунды в банке 35 тысяч рублей. Надеюсь, сегодня мы их сделаем вашими.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Скачивайте отдельное приложение «Озонбанка», чтобы управлять деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 07.07.2026 и может быть изменена. 16+.

0: Реклама. Свежесть всегда?
1: Да, в магазинах да.
0: Бедро куриное, без крестцовой части. 1 килограмм за 269 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 15 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
2: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Е8 Темпа, ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Тэнк 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
8: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. 3 дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
10: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
11: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 600 000 рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время. Ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
12: «Строймонтаж С». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
14: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
15: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
16: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
17: «Мясной гурман».
18: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
19: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.

0: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. В России предложили дополнительно выплачивать россиянам по 3-4 минимальных размера оплаты труда после 70 лет. С такой инициативой выступил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб, сообщает РИА Новости. Общественник уверен, что эти деньги позволят людям заниматься спортом для сохранения здоровья, проходить профилактические обследования и посещать санатории. Гриб также отметил, что подобная мера могла бы стать не только своеобразной премии к юбилейной дате, но и признанием усилий людей, которые заботятся о своем здоровье. Национальный исследовательский университет ИТМО, Высшая школа экономики и Российская экономическая школа возглавили рейтинг лучших российских вузов в этом году. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. Около 9 тысяч студентов и выпускников из 47 вузов оценили свои университеты по качеству образования, карьерным возможностям и готовности к выходу на рынок труда. В рейтинг также попали МГТУ имени Баумана, МИСИС и МГУ имени Ломоносова. 76% опрошенных «Комсомольской правды» россиян выступили за дресс-код на школьных выпускных. Респонденты отметили, что на празднике присутствуют несовершеннолетние, поэтому слишком откровенные образы выглядят неуместно. При этом около четверти опрошенных выступили против любых ограничений. По их мнению, если школа заранее не установила правила, то предъявлять претензии выпускникам уже во время торжественной церемонии несправедливо. Добавлю, накануне в Таганроге школа отказалась отдавать аттестат выпускнице из-за ее откровенного наряда. Девушка пришла на церемонию в очень коротком платье и чулках. После обращения мамы выпускницы документ школьнице все же отдали. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.
2: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.finauto.ru.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Лента, поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
8: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирска. Панель за 2025 год.
9: В ленте.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
11: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
12: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
13: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
14: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
15: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: Т2
1: 2 всегда действуют в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
10: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
17: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
18: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня временами небольшой дождь до 19 градусов, ветер южных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, местами сильный, ночью до 15, тепла, днем до 21.
4: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО ТК «Дом Комфорт».
5: Мама, мне страшно.
6: Не бойся. Мы покупали кровлю в «Дом Комфорт». Она нас от всего защитит.
7: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
8: «Дом Комфорт». Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
10: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода. Комфорт Плюс. Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
11: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
2: Реклама на Авторадио.

0: Реклама. Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Lynx Auto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка» выручает!
6: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Москве предотвращен теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: ФСБ сорвала беспрецедентную по масштабам попытку терактов Киева на военных объектах и в отношении военнослужащих России. Украина планировала теракты с использованием дронов на объектах военной инфраструктуры. Среди них одно из ведущих предприятий ВПК. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. В результате проведенных мероприятий задержана гражданка России, которая в 2024 году была завербована спецслужбами Украины для проведения разведки и установления местонахождения объектов террористических устремлений противника в Москве и Петербурге. В ФСБ отметили, что в ходе следственных действий изъяты средства ведения наблюдения, маскировочный реквизит, а также смартфоны, содержащие переписку с сотрудником украинских спецслужб. Фигурантка признала вину и сотрудничает со следствием.
0: Про мошенников.
2: Мошенники снова начали активно использовать дни рождения россиян для фишинговых рассылок, рассказал газете «РУ» старший эксперт по расследованию фронт инцидентов Борис Лопатин. Под видом поздравлений от банков, магазинов и операторов аферисты предлагают именинникам подарок, бонус или удвоение платежа. Для этого человеку предлагают перейти по ссылке на сайт, внешне копирующий страницу известной компании. Там просят ввести данные карты якобы для активации бонуса. Деньги списывают сразу, а обещанный подарок не начисляется. Схема построена на доверии и праздничном настроении.
0: Про образование.
2: В России планируют унифицировать юридическое образование. В рамках реформы объединят дублирующиеся специальности в единое направление юриспруденция. Таким образом, будет сформировано общее ядро базовых юридических дисциплин, уточняет Интерфакс. В дипломе будет указываться конкретная квалификация, а срок обучения по профилю составит 5 лет, сообщили в Миноборнауке.
0: Про бизнес.
2: Рестораны начали пересматривать меню, сокращая количество дорогостоящих и сложных в приготовлении блюд, чтобы сдержать рост издержек. Как выяснили «Известия», некоторые заведения уже уменьшили ассортимент на 17-20%. Причиной стали дефицит поваров, подорожание продуктов и рост других расходов. Несмотря на увеличение выручки, рентабельность ресторанного бизнеса продолжает снижаться. В этих условиях владельцы заведений стараются найти баланс между экономией и ожиданиями гостей, оптимизируя ассортимент и рецептуры без существенного повышения цен. При этом посетители по-прежнему приходят в рестораны, в том числе ради новых и необычных блюд.
0: Про алкоголь.
2: Потребление алкоголя в России в июне упало до нового минимума. Это следует из подсчетов РИА Новости по данным статистики. Россияне с начала года сократили употребление спиртного на 0,44 литра до 7,62 литра на душу населения за последний год. Настолько низкое потребление до этого было в 97-98 годах. Тогда, два года, оно держалось на уровне 7,6 литра в расчете на одного человека. В открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного. При этом в 90-х годах, по данным научных исследований, значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор. Официальный курс доллара 76 рублей 40 копеек, курс евро 87 рублей 35 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Зачем же ехать на море, если есть море, которое всегда с тобой? Это море работы. Но знаете что? Иногда и с ней нужно уметь прощаться на время. На время отпуска. Так что делайте паузу, дорогие трудоголики. Находите время на себя, отдыхайте. Восполняйте силы и с новой энергией в эту пучину трудовую. Тем более вместе с Авторадио классно и работать, и отдыхать. Вот попробуйте. Делайте громче главное автомобильное радио страны. Ловите привет. На связи Олеся Соболева.

думаю, ровно в 10. А потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.
6: Стоит своих денег?
7: Да, в магазинах да.
6: Квас Очаковский 2 литра за 129 рублей 90 копеек.
7: Да, за выгодой сюда.
6: Цена действительная по 22 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
8: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
9: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Альпийские, баварские, французские.
11: Сережа, что ты делаешь?
10: Путешествую.
11: С открытым ртом и причмокивая.
10: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
12: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
13: Мясной гурман.
14: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
15: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
16: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
15: Ха, а если ипотека не подходит?
16: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
15: И где это чудо?
16: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
15: О, спасибо. Уже звоню.
14: Рассрочка предоставляется застройщиком. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун»

0: Плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Перебои с электроснабжением возникли во всех округах Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, часть муниципальных округов обесточена полностью, часть – частично. Он подчеркнул, что на местах уже работают энергетики и аварийные службы. Специалисты прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления подачи электричества в жилые дома. Тренд на урбанизацию в России дает трещину. Согласно результатам масштабного исследования, подавляющее большинство молодых семей видит свое будущее за пределами мегаполисов. Об этом сообщает газета «Ру». 74% респондентов заявили, что в перспективе ближайших 5-10 лет хотели бы жить в собственном частном доме на природе. Лишь 26,5% предпочли бы просторную квартиру в центре города. Главным драйвером переезда становится желание растить детей в здоровой обстановке и тотальная усталость от инфраструктурных проблем современных жилых комплексов. Отвечая на вопрос о том, что больше всего раздражает в городских ЖК, абсолютное большинство назвали плохую шумоизоляцию. На втором месте плохая экология, на третьем – вечные проблемы с парковкой. Матч чемпионата мира по футболу в 1/4 финала между сборными Англии и Норвегии может быть перенесен из-за экстремальной погоды. Об этом пишет Mirror. В день игры синоптики прогнозируют до 34 градусов. С учетом влажности такая температура будет ощущаться как 43 градуса. Также ожидаются грозы. Встреча запланирована на 12 июля на стадионе Hard Rock в Майами. Старт намечен на 0 часов по московскому времени. Напомню, чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Он проходит в США, Мексике и Канаде. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
1: «Пятерочка» выручает!
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В ленте.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
8: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
9: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
10: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
11: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
12: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
13: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
14: О, пани, о, пани.
13: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
15: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
16: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
15: 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное
16: «Да».
15: Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
17: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
18: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня временами небольшой дождь до 19 градусов, ветер южных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, местами сильный, ночью до 15, тепла, днем до 21.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Если в авто что-то стучит, пора в автосервисы. Фит-сервис. Диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fit.ru.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов с Спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России вырастут сразу все виды пенсий. Когда, расскажу через секунду.
0: Про главное.
2: Все виды пенсии будут повышены в России в 2027 году, однако сроки и механизмы выплат будут определены с учетом актуальной экономической ситуации в стране. Об этом РИА Новости сообщила доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты Людмила Иванова-Швец. Речь идет о страховых, социальных, накопительных пенсиях, а также о пенсиях военных и перерасчете пенсии для работающих граждан. Иванова-Швец уточнила, что привычные сроки повышения страховых пенсий по старости могут быть скорректированы. Вместо одной индексации с 1 января в 2027 году предусмотрены два этапа – с 1 февраля и с 1 апреля. Кроме того, в течение года ожидается перерасчет доплат для отдельных категорий пенсионеров, включая бывших шахтеров и летчиков.
0: Про регионы.
2: Режим чрезвычайной ситуации введен в Гиргебельском районе Дагестана из-за потопления. Об этом сообщает администрация района. В нескольких селах уровень воды в реках продолжает повышаться. Из-за этого в реке Кайсу магистральная линия газопровода, проходящая через село Маали, была разрушена и затоплена. Также из-за обвала полностью перекрыта дорога в сторону села Хаджалмахи. До этого в МЧС заявили, что в Дагестане в результате непогоды без электроснабжения остаются 30 тысяч жителей в 48 населенных пунктах.
0: Про экзамены.
2: Рособорнадзор разрабатывает модель проведения обязательного устного экзамена по истории для девятиклассников. Об этом РИА Новости рассказал глава ведомства Анзор Музаев. Он напомнил, что в девятых классах будет обязательный устный экзамен по истории. Он стартует с 2028 года. Музаев подчеркнул, что ведомство планирует с каждым годом усиливать роль истории и исторических знаний у школьников. Как объяснили в Минпросвещении, новый экзамен станет формой допуска к ОГЭ. Задания будут соответствовать материалам из учебников, их уже разрабатывают. Цель – определить, есть ли у школьника понимание исторических процессов. В ведомстве пояснили, что испытание поможет развить у подростков умение аргументировать или опровергать определенные мнения, а также формировать отношение к тем или иным событиям и личностям.
0: Про туризм.
2: Тенденция на короткие туристические поездки внутри страны, начавшаяся осенью 2025 года, укрепилась в 2026. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. По ее словам, и раньше, во время длинных каникул, новогодних или майских, россияне, путешествуя по стране, чаще выбирали поездки продолжительностью 3-4 дня. Сейчас путешествия на одну или две недели характерны в основном для поездок на море или в санаторий. Остальные случаи – это именно короткие путешествия.
0: Про столицу.
2: Скоротечные дожди и неустойчивая погода ожидаются сегодня в Москве. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что максимальная температура воздуха составит плюс 21, а барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба. Ранее в гидрометцентре сообщили, что температура воздуха в столичном регионе к концу недели может подняться до плюс 31. По данным синоптиков, ночью и днем в регионе пройдут кратковременные дожди, а местами прогремят грозы. Официальный курс доллара 76 рублей 40 копеек, курс евро 87 рублей 35 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Интересно, а сколько коробок с пиццей можно купить на 35 тысяч рублей? Вы расскажите, когда выиграете эти деньги у нас в суперигре «Много денег». Счастливый сезон продолжает шагать по всей стране. В призовом фонде 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Так что присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, указывайте мечту на нашем сайте и слушайте внимательный эфир. Позвоним в любой момент и сделаем вас богаче. В банке 35 тысяч рублей. Генеральный партнер игры вовсе удвоит ваш выигрыш, то есть уже 70 тысяч рублей. Ну, жалко все это слить на пиццу. Олеся Соболева у микрофона. Всем отличного дня.

0: Реклама. Будет меньше трат?
1: Да, в магазинах да.
0: Мороженое пломбир, айс-квин ваниль, шоколад 500 грамм за 249 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 22 июля 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
2: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома, мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года, чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
5: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Платье, юбка, туфли.
7: Остановись.
6: Посмотри, сколько еще места.
7: Да, но придется платить за перевес.
6: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
8: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.

0: чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля прямо сейчас.
1: Спонсор АОАБ «Инбев ФС».
2: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом «Ред Финч». Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. «Ред Финч» – безалкогольный. Вкус большого футбола.
3: Друзья, всем привет. На Авторадио главное, как минимум еще на две недели, программа о футболе. В студии Сергей Жирихин. Количество матчей становится все меньше, но ценность каждого из них несоизмеримо растет. С кем из топов мы уже попрощались, кто из андердогов удивил и чего же нам ждать от вечернего противостояния сборных Франции и Марокко? Обсудим в ближайшие несколько минут.
0: Дневники чемпионата мира по футболу 2026.
3: Открываем тетради и записываем новое слово. Октет – это оркестр из 8 музыкантов. Нам подходит ровно наполовину. Команд на турнире осталось как раз 8. Однако каждая из них, без сомнения, планирует играть сама и не давать играть другим. Границы между записными фаворитами и андердогами становятся все более иллюзорными. Но разве поручится сейчас кто-либо, что в противостоянии Аргентины и Швейцарии именно Месси и компания гарантируют себе победу? Особенно после их игры с Египтом, где было много характера, да, но и два пропущенных мяча в собственные ворота. Швейцарцы тот матч без сомнений разберут по винтикам, они такое умеют, и точно попытаются сделать так, чтобы чудо предыдущей игры стало для поклонников Аргентины последним. Или вот пара Норвегия-Англия. 2-3 года назад любой болельщик бы заранее рекомендовал викингам сушить весла и парковать дракары. Англичане кратно сильнее, все так. Только не рассказывайте об этом сборной Бразилии, которая отлетела от Норвегов в целом и Эрлинга Холланда в частности. И уже 6-й чемпионат кряду катит домой, не солоно хлебавши. Полнейшая загадка и сборная Бельгии, общий возраст игроков которой, кажется, перевалил за 1000 лет. Но Де Брюйне по-прежнему отдает, а Лукаку с комплекцией боксера-тяжеловеса все так же забивает. Да, скорее всего, сборная Испании в противостоянии с бельгийцами будет солировать, однако звук первой скрипки может быть легко перекрыт громкостью лебединой песни, некогда самой яркой сборной.

0: Европы. Наиболее убедительными и, главное, играющими с серьезным запасом выглядят футболисты сборной Франции. 5 из 5 побед на турнире, по 2 плюс-минус равных кандидата на каждую позицию и невероятное желание исправить турнирную неудачу прошлого чемпионата. Но. Марокканцы, которые своей веселой игрой влюбили в себя миллионы нейтральных болельщиков и подкрепили это сильнейшими результатами. Ничья с Бразилией в группе и поочередные победы над вечно молодой сборной Нидерландов и хозяевами турнира канадцами в плей-офф. Именно игру французов с марокканцами мы сегодня вечером посмотрим, а завтра обсудим в дневниках чемпионата мира по футболу на Авторадио. Турнир становится все интересней и интересней. А на сегодня это все. С вами был Сергей Жирихин. Пока!
1: Реклама спонсора.
2: Ну что, к матчу готов? Телевизор включен, закуски на столе. А Ред Финч безалкогольный уже ждет первого свистка.
3: Ред Финч безалкогольный. Вкус большого футбола.
4: Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля на Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Казахстан ограничил въезд авто из России из-за наплыва бензиновых туристов. Лимит на пересечение границы Астана объяснила защитой внутреннего рынка горюче-смазочных материалов. Теперь въезжать в республику разрешено не чаще одного раза в сутки. Меры направлены на борьбу с массовым вывозом дешевого топлива из страны. Автовладельцы намеренно устанавливают на машины дополнительные баки. Ограничения необходимы для предотвращения искусственного дефицита на внутреннем рынке. В аэропорту Сочи задерживаются более 70 рейсов. Авиагавань работает с перебоями после введения временных ограничений. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, среди задержанных направлений десятки внутренних маршрутов, включая Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, а также международные рейсы в Стамбул, Тель-Авив, Тбилиси и Батуми. Рекордная жара в Великобритании может привести к росту цен на продовольствие. Высокая температура и засуха уже оказывают влияние на фермерские хозяйства, снижая урожайность и создавая проблемы для животноводства. Отмечается, что в конце июня на юго-востоке страны температура воздуха поднялась выше плюс 37 градусов, установив рекорд для этого месяца. По данным синоптиков, июнь 26 года стал самым жарким за историю наблюдений. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: «Еламед».
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
11: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
12: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
13: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент НТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
14: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
15: Быть одним единственным, конечно, здорово.
16: Но в морской бой играть вдвоем.
17: В прятки интереснее втроем.
18: А для футбола нужно хотя бы четверо.
19: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
20: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
21: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
22: О, пани, о, пани.
21: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать. Девочка,
23: вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
24: Хороший фильм, мне понравился.
0: Мне тоже очень понравился.
20: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора». Уже в кино. 6+. Музыка

Но в куклы мы с вами уже давно не играем. У нас теперь все по-взрослому. Друзья, дорогие, напоминаю, что в нашем новом проекте «Игра по правилам» вы можете пройти тест на знание ПДД на сайте Авторадио.ру и выиграть 17-й iPhone. Каждый день у каждого из вас есть одна попытка, так что заходите, проходите тест, улучшайте результаты и становитесь лидером недели. Ну и в итоге попадайте в прямой эфир уже в эту пятницу. 7 недель игры — это целых 7 шансов стать финалистом и выиграть главный приз проекта. Участвуйте в игре по правилам на Авторадио при поддержке Госавтоинспекции МВД России и ФКУ, дирекция программы ПБДД 18+. Ну и завтра с кем-то из вас мы уже встретимся в эфире. На связи Олеся Соболева, и наше с вами лето продолжается.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Погода.
4: В Калуге сегодня временами небольшой дождь до 19 градусов, ветер южных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, местами сильный, ночью до 15, тепла, днем до 21.
5: «Авторадио. Движение только вперед». Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
6: Мама, мне страшно.
7: Не бойся. Мы покупали кровлю в «Дом Комфорт». Она нас от всего защитит.
8: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
9: «Дом Комфорт». Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями с 2005 года. 20-74-20.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Реклама.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
0: Музыка.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Генсек НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой для Альянса.
3: Подробности через пару секунд.
5: Про главное.
4: Генсекретарь НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой для Альянса. Марк Рютте выступил на саммите в Анкаре, отвечая на вопрос о послании НАТО России. Генсек заявил, цитата, «Это альянс, в котором миллиард людей, живущих в Европе, Канаде и США. И этот альянс будет защищать каждый дюйм своей территории. Вы не можете победить НАТО. Мы ни на кого не нападаем, мы будем только защищать нашу жизнь, нашу демократию». Конец цитаты. Рютте заверил, что блок продолжит поддерживать Украину. Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия нападать на НАТО не собирается.
5: Про культуру.
4: Номинал пушкинской карты хотят увеличить с 5 до 7 тысяч рублей. По ней разрешат посещать еще и цирки. Соответствующий проект постановления подготовил Минкульт. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Пушкинская карта – программа по соцподдержке молодежи от 14 до 22 лет. Для повышения доступности организации культуры она была запущена в сентябре 2021 года.
5: Про футбол.
4: Суперкомпьютер назвал фаворитов чемпионата мира по футболу перед стартом четвертьфинала. Вероятность выигрыша трофея сборной Франции составляет 27%. Перед турниром суперкомпьютер считал главным фаворитом команду Испании. Теперь она на втором месте. На третьем – Англия. Матчи 1/4 финала чемпионата мира начнутся в четверг и продлятся до субботы. Финальная встреча пройдет 19 июля в Нью-Йорке.
5: Про спорт.
4: Международный биатлон не намерен возвращать российских спортсменов, несмотря на рекомендацию МОК. Позиция Международного союза биатлонистов в отношении отстранения россиян остается неизменной. Об этом заявил глава IBU Олли Далин. Он напомнил, что рекомендация МОК не является обязательной к выполнению, что международные спортивные федерации сами решают, как действовать в этой ситуации. Ранее МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.
5: Про ГИБДД.
4: Калужская ГАИ получила новый транспорт. К 90-летию ведомства губернатор подарил полицейским 4 мотоцикла. Современные байки помогут инспекторам оперативнее реагировать на дорожную обстановку и делать трассы безопаснее, отметил Владислав Шапша. Также он поблагодарил гендиректора АГК за переданные 8 комплектов обмундирования для калужской ГИБДД. Добавлю, инспекторы будут ездить на мотоциклах китайского премиум-бренда «Зонтес». Они предназначены для несения дорожно-патрульной службы как на территории города, так и в муниципальных округах и сельских поселениях области. Официальный курс доллара 76 рублей 13 копеек, курс евро 86 рублей 90 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Номер один.

давайте-ка поговорим о молодежи. Зумеры массово увлеклись огородничеством. Выращивают на балконе базилик, мяту, зеленый лук, укроп, помидоры и другие травы и овощи. И все это не ради экономии, как мы могли с вами подумать, а потому что им просто это нравится. Я напомню, что зумеры — это люди, которые родились с 97 по 2010 годы. Вот с кого надо пример брать. Жить в свое удовольствие вместе с Авторадио. Олеся Соболева у микрофона, а тут еще миллениал.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Скачивайте отдельное приложение «Озонбанка», чтобы управлять деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 07.07.2026 и может быть изменена. 16+.
0: Реклама.
6: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277 515.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Джанкое мирный житель погиб в результате беспилотной атаки на Крым. О ночном ударе дронов по полуострову сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он добавил, что органы власти оперативно окажут семье всю необходимую помощь. В регионе продолжается ликвидация последствий падения обломков сбитых беспилотников. Всего за ночь силы ПВО сбили над российскими регионами 73 украинских дрона, сообщили в Минобороны. В Дагестане из-за частичного разрушения дамбы эвакуировали жителей 13 домов. Река Улучай повредила гидросооружение в селе Маджалис. Пару дней назад из-за обильных ливней в республике вырос уровень воды. Как пишет РИА Новости, людей из опасной зоны подтопления вывозили ночью. По информации местных властей, жилые постройки не разрушены. Отмечается, что к утру уровень воды в реке пошел на спад. За ситуацией следят экстренные службы. Число школьников, набравших на ЕГЭ 70 и более баллов, в этом году заметно выросло. Об этом пишет «Москва-24». Более 330 тысяч выпускников получили на экзаменах свыше 70 баллов. Это на 52 тысячи больше, чем годом ранее. Кроме того, стало меньше школьников, которые не смогли преодолеть минимальный порог. Хорошие результаты показывают в том числе выпускники обычных общеобразовательных школ, включая сельские. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Авторадио и Ред Финч Безалкогольный представляют Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля, самые яркие моменты, прогнозы и итоги ключевых матчей. Слушайте каждый день Дневники чемпионата мира 2026 на Авторадио и будьте в курсе главного мирового футбольного события. 0+.
9: Спонсор АОАБ «InBev FS».
10: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом Red Finch. Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. Red Finch безалкогольный. Вкус большого футбола.
11: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
12: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
13: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
15: Категория 6+.
0: Авторадио.
16: Дым понесло, тишь.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня временами небольшой дождь до 19 градусов, ветер южных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, местами сильный, ночью до 15, тепла, днем до 21.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Власти Липецкой области призвали компании давать честную информацию о топливе. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к руководству нефтяных компаний с просьбой давать только достоверную информацию о возможностях поставок топлива в регион, чтобы не создавать очередей на заправках. Чиновник подчеркнул, что если поставка срывается, об этом нужно говорить прямо. Если заявленные объемы не будут обеспечены, это должно быть известно заранее, а не после того, как люди провели ночь в очереди. Артамонов отметил, что это особенно важно на фоне того, что правительство региона принимает все меры, чтобы избежать хаоса и распределить нагрузку на АЗС, передают РБК. Но накануне Владимир Путин провел совещание с членами правительства, в ходе которого назвал проблемы с топливом временными, а также призвал принять меры по обеспечению топливом Крыма и Юга России.
2: Про регионы.
1: В Калининградской области вторые сутки устраняют последствия циклона Бернадет. В непогоду порывы ветра превышали 30 метров в секунду, а высота волн в Балтийском море достигала 5 метров, передают Вести. Жители и гости региона в местных пабликах делятся кадрами последствий штормового ветра. Ранее МЧС предупреждало, что 7 и 8 июля Калининградскую область накроет непогода. В результате разгула стихии зарегистрированы многочисленные падения деревьев, повреждены 14 автомобилей, одна кровля частного жилого дома. Спасатели предупреждают местных жителей и туристов, что неблагоприятные погодные условия пока сохраняются и призывают соблюдать меры безопасности.
2: Про столицу.
1: Москва будет бороться с транспортным шумом с помощью камер. Об этом ТАСС сообщил заммэра Максим Лексутов. Он отметил, что властям поступает большое количество обращений граждан с такой просьбой. Правительство Москвы заказало разработку специальной камеры. Она фиксирует конкретную машину, которая издает сверхнормативный звук и создает неудобства участникам дорожного движения и людям, которые проживают близко к магистрали. Комплекс под рабочим названием «Эфир» способен одновременно принимать и обрабатывать информацию с микрофонов и видеомодуля, определяя источник повышенного шума. Чтобы прибор заработал, необходимо внести изменения в законодательные акты, разрешающие использование данной камеры, добавил Лексутов.
2: Про школьников.
1: Выпускник Московской школы 57 Александр Щеницын, набравший 99 баллов на ЕГЭ по профильной математике, решил пересдать экзамен. Он заявил, что уверен в своих силах и готов написать работу на максимальный балл. Александр отметил, что при первой сдаче ЕГЭ допустил ошибки в задании тестовой части и в 19-м задании второй части. По словам выпускникам, для поступления он выбрал направление «Общая прикладная физика» в МФТИ. Официальный курс доллара 76 рублей 40 копеек, курс евро 87 рублей 35 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Авторадио. Номер один.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

такая мотивирующая песня от Евы Польна. Весь мир у ваших ног, а в ваших руках, конечно же, счастье. Смартфон, например, у вас есть? Есть. Вот меняйте в нем скучные гудки на гимн авторадио. И вы уже одной ногой в игре. Много денег. Следующий шаг. Идете на наш сайт, указываете свою заветную мечту и делаете громче все свои гаджеты, настроенные на авторадио, чтобы ничего не пропустить. Ведь в любой момент мы вам позвоним и спросим, какая песня была только что. Назовете верно. Заберете все то, что в банке. Там сейчас 35 тысяч рублей, которые генеральный партнер игры вовсе удвоит. 70 тысяч рублей на горизонте. А я, Олеся Соболева, желаю удачи.

0: Реклама.
1: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
2: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. На Урале подростка заключили под стражу по обвинению в диверсии. Житель Свердловской области действовал в интересах украинских военных. Он устроил поджог железнодорожного оборудования. В конце июня через мессенджер с несовершеннолетним связался куратор, который за денежное вознаграждение склонил его к преступлению. Злоумышленника задержали с поличным сразу после совершения поджога. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. В возрасте 75 лет не стала легендарной британской певицы Бонни Тайлер. Ранее артистка перенесла экстренную операцию на кишечнике. Вмешательство прошло успешно, звезда даже пошла на поправку, но позже состояние резко ухудшилось из-за развившейся инфекции. Тогда пациентку ввели в искусственную кому, это была вынужденная мера для спасения. Врачи не делали никаких прогнозов, оставив исполнительницу под круглосуточным наблюдением. Напомню, артистка была участницей дискотеки 80-х на Авторадио в 2005 и 2017 годах. 23 тысячи врачей и 63 тысячи медсестер не хватает российской системе здравоохранения. По данным экспертов, медики лидируют по количеству переработок, а молодые специалисты все чаще уходят из профессии из-за выгорания и низких заработных плат, которые не соответствуют высокому уровню ответственности. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.
2: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
8: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
13: О, пани, о, пани.
12: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
14: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
15: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
16: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
17: Вот можно было весь день играть.
18: Мир игр стал ее реальностью.
19: Я в игре?
1: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
5: Вот поиграешь.
18: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино. 6+.
0: Авторадио.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Погода.
4: В Калуге сегодня временами небольшой дождь до 19 градусов, ветер южных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, местами сильный, ночью до 15, тепла, днем до 21.
5: Авторадио. Движение только вперед.
6: Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
7: Мама, мне страшно.
8: Не бойся. Мы покупали кровлю в «Дом Комфорт». Она нас от всего защитит.
9: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
10: «Дом Комфорт». Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
11: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера» в жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун». Для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительства работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
12: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
13: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
14: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
15: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277515.
16: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 600 000 рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты, у каждого свое пространство. Мы ценим ваше время, ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
17: «ТЗ-строймонтаж С». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
19: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
20: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
21: «Мясной гурман».
22: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
23: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
24: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
25: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. 3 дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
26: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
27: Для ваших особых дат и будней
2: украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Украина отвергла мирный план США и потребовала лучших условий.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Киев отверг предложенный американским лидером Дональдом Трампом мирный план из 28 пунктов, требуя более выгодных условий. Украина рассчитывает добиться новых условий для прекращения боевых действий с учетом изменения ситуации на фронте. Кроме того, Киев не рассматривает возможность встречи с российской стороной для дипломатического урегулирования. Ранее Трамп заявлял, что на урегулирование конфликта настроены как в Москве, так и в Киеве. По его словам, мир на Украине намного ближе, чем в настоящее время представляют люди.
1: Про культуру.
4: Номинал пушкинской карты хотят увеличить с 5 до 7 тысяч рублей. По ней разрешат посещать еще и цирки. Соответствующий проект постановления подготовил Минкульт. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Пушкинская карта – программа по соцподдержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организации культуры. Она была запущена в сентябре 2021 года.
1: Про путешествия.
4: Отели, в которых есть 50 и более номеров, будут обязаны заселять туристов без документов через мессенджер «Макс». Владельцам к этой дате необходимо приобрести специальное оборудование и обучить персонал. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. В феврале Минэкономразвитие сообщило об упрощении процедуры заселения в гостинице. Отмечалось, что анкету гостя можно оформить через мессенджер «Макс». Тогда при заезде сотрудникам отеля оставалось только сверить данные с оригиналом паспорта. Это почти исключает ошибки, которые могли возникать из-за необходимости разбирать почерк и перепечатывать информацию.
1: Про спорт.
4: Международный биатлон не намерен возвращать российских спортсменов, несмотря на рекомендацию МОК. Позиция Международного союза биатлонистов в отношении отстранения россиян остается неизменной. Об этом заявил глава IBU Олли Даллин. Он напомнил, что рекомендация МОК не является обязательной к выполнению, что международные спортивные федерации сами решают, как действовать в этой ситуации. Ранее МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.
1: Про ремонт.
4: Понтонный мост на Яченке в Калуге готовят к открытию. Работы по ремонту вышли на завершающий этап, сообщили в горхозяйстве. Со стороны грибной базы сформировали причал, специалисты приступили к обустройству противоположной стороны. Полностью отремонтированные секции понтона, проведены сварочные работы, выполнена антикоррозийная обработка и покраска. Кроме того, установлено новое оцинкованное удерживающее ограждение. Напомню, понтон демонтировали в середине мая для проведения ремонта. Официальный курс доллара 76 рублей 13 копеек, курс евро 86 рублей 90 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один.

Ну, по возможности, пусть каждый день будет самым лучшим. Да, сложно, но стремиться к этому имеем полное право. Меня все так же зовут Иван Прудников. Страна, большущий привет. Спасибо, что на каждом километре остаетесь вместе с Авторадио. Ну и давайте же сделаем капельку погромче и будем покорять очередной прекрасный летний день.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Скачивайте отдельное приложение «Озонбанка», чтобы управлять деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительно на 07.07.2026 и может быть изменена. 16+.
0: Реклама.
5: Выгода и вкус?
6: Да, в магазинах да.
5: Сыр российский «Вкуснотеево» 50%. 1 килограмм за 899 рублей 90 копеек.
6: Да, за выгодой сюда.
5: Цена действительная по 22 июля 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
8: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277 515.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Мошенники украли у пенсионера 95 миллионов рублей в Петербурге. Аферисты убедили мужчину в необходимости задекларировать деньги и его драгоценные металлы. Для этого их нужно было передать курьеру, что и сделал пострадавший. Как пишет РИА Новости, возбуждено уголовное дело, сейчас преступников ищут. Хроническое переутомление и массовый отказ от летних отпусков становятся причинами обмороков. Из-за духоты, стресса или резкой смены положения сосуды нижней части тела расширяются, кровь отливает от головы, мозг на миг остается без кислорода из-за медленного сужения сосудов и человек падает. По словам врачей, причина в том, что россияне мало отдыхают, многие совмещают несколько работ и также занимаются семьей. Организм не выдерживает такой колоссальной нагрузки. Ученые зафиксировали на Солнце сильную вспышку предпоследнего класса сегодня рано утром. Вспышка продолжалась 12 минут, об этом сообщили в Институте прикладной геофизики. Аналогичный мощный всплеск активности на Солнце ученые наблюдали и накануне. Подобные явления часто сопровождаются гигантскими выбросами плазмы. Когда эти облака достигают нашей планеты, они провоцируют сильные магнитные бури, которые впоследствии могут влиять на самочувствие метеозависимых людей, а также на работу электроники. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Фильм нам очень понравился, прям супер.
10: Хороший фильм, мне понравился.
11: Мне тоже очень понравилось.
12: Фильм «Летом всякое бывает». Побег из Колбора. Уже в кино. 6+. Авторадио.

0: Погода.
1: В Калуге завтра обещают дожди, восточный ветер до 5 метров в секунду, давление 743 миллиметра. Прогноз нейросети Яндекс: ночью в нашем городе до 15 градусов и днем до 21. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. Три дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина. Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
5: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау.
8: 277-515. Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: Мясной гурман.
12: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
13: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
17: Е8 «Темпа». Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
18: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

рождение суждено. Подписать договор только с теми,

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Экономисты предрекли снижение ключевой ставки. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Центробанк на заседании 24 июля снизит ключевую ставку до 14% или сохранит ее на уровне 14,25%, спрогнозировала для газеты «РУ» экономист, инвестиционный советник из реестра Банк России Юлия Кузнецова. Она отметила, что формально основания для дальнейшего снижения ключевой ставки есть. Инфляция уже не выглядит такой разогретой, как в начале года. Экономика постепенно охлаждается, а бизнес и рынок ждут продолжения цикла смягчения денежно-кредитной политики. Но при этом пространство для снижения ставки у регулятора остается ограниченным.
3: Про регионы.
2: В Дагестане продолжают ликвидацию последствий ливней, сели и оползней. Ранее сообщалось, что из-за паводка, вызванного ливнями, без электроснабжения остались несколько десятков населенных пунктов. Еще 56 остались без транспортного сообщения. В Чародинском районе на 13-м километре автодороги Гунип-Цуриб сошел оползень, полностью заблокировавший движение. Еще в одном районе из-за повышения уровня воды в реке Кайсу была разрушена и затоплена магистральная линия газопровода, проходящая через село Маалим. Временно прекратилась подача газа. В районе ввели режим ЧС. Из-за потопления в республике были эвакуированы жители 13 домов. При этом глобальных проблем в Дагестане нет, рассказал в беседе с Авторадио житель республики Абдулла.
4: Это отдельные районы. Произошли вот какие-то события, связанные с тем, что повысился уровень рек горных. Сходы, вот камнепады, выходы реки за пределы, смытие дорог. Это определенные какие-то конкретные мелкие участки. Да, на этих местах конкретно ситуация неприятная. Где-то дороги закрыты, какие-то села отрезаны от сообщения транспортного. Но сегодня уже погода хорошая, этим всем уже занимаются. Есть всегда пути объезда. Если даже этих путей нет, обычно в кратчайшие там сроки организовывают временные пути объезда. Это горы, и в горах всегда есть какие-либо риски, особенно связанные с дождем, потому что вода это все подмывает, в какой-то момент уже разрушается. Но не сказать, что это что-то сверхъестественное, потому что такие ситуации и на моей памяти уже происходили, и власти на них, местные жители в том числе, они реагируют на это достаточно быстро.
2: На местах в пострадавших районах работают оперативные службы, жителям оказывается необходимая помощь. На всякий случай организованы пункты временного размещения.
3: Про поручение.
2: Владимир Путин поручил правительству разработать проект указа об установлении в России Дня детской книги. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Проект документа нужно подготовить до 1 декабря и согласовать его с Советом при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Сам Совет должен оказать международной организации по русскому языку методическое экспертное содействие по вопросам поддержки и продвижения русского языка.
3: Про столицу.
2: До конца недели в Москве может сформироваться смерч. По словам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, такая вероятность существует во время второй волны ливней. Завтра ожидаются град и гроза, но на выходных дожди продолжатся. Сейчас в столице сохраняется период огуречных дождей. За минувшие сутки в отдельных районах города выпало до 6 литров осадков на 1 квадратный метр. Официальный курс доллара 76 рублей 40 копеек, курс евро 87 рублей 35 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Наши слушатели тоже не такие, как все, самые прекрасные на свете. Все у нас с вами на 10 из 10. И здорово, что тысячи городов и действительно миллионы слушателей ежедневно настраиваются на прямой эфир Авторадио. Благо, способов более чем достаточно. Это может быть FM-вещание, онлайн-вещание, умные колонки. Выбирайте удобный для себя путь. Ну и, конечно же, везде и всегда оставайтесь вместе с Первым автомобильным. В студии Иван Прудников.

0: Реклама. Позаботились и выбрали лучшее?
1: Да, в магазинах «Да».
0: Черешня 1 килограмм за 449 рублей 99 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 15 июля 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
2: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
6: Костюм, носки, бритва.
7: Еще есть место.
6: Тогда берем еще костюм.
7: Мы превышаем допустимый вес.
8: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.

больше нечем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В России зафиксировали рекордное снижение потребления алкоголя. Как сообщает РИА Новости, объем потребления в стране сократился с начала года. Этот показатель за почти 30 лет опустился примерно до 8 литров на человека. Такие значения фиксировались только в конце 1990-х. В те годы значительная часть рынка приходилась на нелегальный сектор, доля которого в отдельные периоды могла достигать 2/3 от общего объема реализации спиртного. В Китае дроны начали спасать людей из зоны сильного наводнения. Из-за проливных дождей на юге страны целые городские кварталы и улицы ушли под воду. В соцсетях набирают популярность кадры необычной спасательной операции на юго-востоке КНР. В условиях, когда обычная техника не может проехать, на помощь приходят тяжелые гражданские беспилотники. По меньшей мере 39 человек погибли в результате наводнения в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Еще 9 числятся пропавшими без вести. Из-за прорыва водохранилища в городе на Нине 26 человек погибли, еще 7 тоже пропали без вести. В госстандарты высшего образования включат дисциплину под названием «Русский язык как государственный». Отмечается, что поручение Миноборнауки дал Владимир Путин. Новый модуль станет обязательной частью социогуманитарного ядра для студентов всех специальностей. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 Клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
8: «Пятерочка» выручает!
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. «Балтика» безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
11: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
13: Категория 6+.
12: Авторадио.

Где бы ни находилась ваша любовь, надо почаще проводить время вместе, естественно, наслаждаться моментом, наслаждаться летом. И, кстати, совместный просмотр отличного фильма тоже может быть очень полезен. 25 июня во всех кинотеатрах страны состоялась премьера настоящего детского приключенческого фильма «Летом всякое бывает. Побег из Колбора». Действительно, современная история. Великолепный детский фильм, от которого будет в восторге, причем абсолютно вся семья, включая взрослых. А значит, собирайтесь и совместно обязательно посмотрите это замечательное кино. Ну и в данный момент, конечно же, также оставайтесь вместе с Авторадио, что совсем не сложно. По возможности, давайте всей страной сделаем звук чуть-чуть погромче. Ну и всех вновь приветствую. Я Иван Прудников.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге завтра обещают дожди, восточный ветер до 5 метров в секунду, давление 743 миллиметра. Прогноз нейросети Яндекса: ночью в нашем городе до 15 градусов и днем до 21.
4: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
5: Мне страшно.
6: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
7: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
8: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
2: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
10: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Реклама на Авторадио.
0: 58-88-88.
11: Издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 15:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Якутии ищут людей после опрокидывания лодки. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Якутии 4 человека пропали без вести после опрокидывания моторной лодки на реке Алдан. Об этом сообщает Москва-24, ссылаясь на службу спасения региона. По данным ведомства, лодка «Обь», в которой находились 5 человек, перевернулась примерно в 25 километрах выше по течению от поселка Угаян. Один человек смог самостоятельно выбраться на берег, однако судьба остальных пока неизвестна. На месте организовали поисково-спасательную операцию. В ней задействовали 4 лодки. Спасатели также обнаружили вещи, которые предположительно находились в перевернувшемся судне.
3: Про топливо.
2: Крыму и Севастополю выделят федеральные субсидии на закупку топлива. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам совещания Владимира Путина с членами правительства. По словам Аксенова, такая поддержка поможет контролировать цены в регионе, передает «Парламентская газета». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что стоимость топлива остается одним из главных вопросов. По его словам, на ситуацию влияют сложная логистика, а также то, что в Крыму работают в основном частные компании, а не крупные федеральные сети. Механизм субсидирования должен снизить закупочную цену для заправок и, соответственно, стоимость топлива для водителей.
3: Про автомобили.
2: В начале лета российский рынок новых легковых автомобилей показал заметный рост. В июне в стране зарегистрировали около 113 тысяч новых машин. Это почти на 3% больше, чем в мае, и более чем на четверть выше июньского результата прошлого года. Лидером среди марок по-прежнему остается «Лада». При этом в модельном рейтинге «Гранта» и «Веста» немного просели, однако результат «АвтоВАЗа» поддержали семейство «Нива» и «Новая Искра». Что помогает отечественным машинам сохранять спрос на фоне конкуренции с другими брендами, Авторадио рассказал автоюрист Александр Холодов.
4: У нас, в принципе, традиционно автомобилисты, покупая машины, смотрят не только, сколько она стоит, не только там престижность бренда и так далее, но еще и прикидывают возможные дополнительные траты. Когда мы видим какую-то нестабильность с поставкой запчастей, естественно, здесь свой взор автомобилисты обращают в первую очередь на отечественные, во вторую, наверное, на китайские. Но понимая, что как бы самое надежное это то, что отечественное в плане поставки запчастей, естественно, это лишний раз привлекает покупателей. Ну и конечно, цена, то есть не просто так же у нас и утилисбор, и прочие налоги, как бы они поддерживают отечественного производителя, естественно, поддерживают таким образом, чтобы экономически более интересно стало покупать именно отечественные машины.
2: При этом, по данным аналитиков, не отстают и китайские бренды. Отмечается, что разрыв между «Ладой» и «Хавейл» за год заметно сократился, а «Теннет» вышел на третье место, потеснив «Джили» и «Чанган». Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 76 рублей 40 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 87 рублей 35 копеек. А между тем в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 35 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 70 тысяч рублей. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Даешь гимн авторадио в мобильном вместо гудков. Вот что сейчас по-настоящему важно, тем более, когда в банке 35 тысяч рублей. Это прекрасная сумма, которая благодаря нашему партнеру превратится аж в 70 тысяч рублей. Именно на эту сумму будем играть в данное мгновение. Поэтому всем, кто с нами, приготовится.
1: Много денег на авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются?
0: Ну, конечно, сбываются, как иначе, благодаря авторадио все происходит по-настоящему, потому что для авторадио нет ничего невозможного. Определяйтесь, о чем вы мечтаете, и будет вам радость. Озонбанк, естественно, с нами второй год подряд. Прекрасные партнеры, прекрасные и для нас, естественно, прекрасный Озонбанк для слушателей, который удваивает, в общем-то, каждый выигрыш, что, по-моему, только плюс. И, конечно же, от Озонбанка нас ждет дополнительный суперфинал в конце года. Мы разыгрываем 3 миллиона из 5. Две мечты, как вы поняли, в процессе реализации. И, естественно, третий суперфинал. Мы каждый день, разыгрывая деньги, собственно, и приближаем. Поэтому определитесь, что для вас важнее всего. Решите это и отправляйтесь на сайт Авторадио. Гудки. До свидания. Гимн Авторадио устанавливайте. Вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Вы это делаете. Все. Будет вам счастье. Абонентам Т2, конечно же, тоже доступна услуга по замене гудка мобильно на гимн Авторадио. Так что можете, естественно, действовать. Ну, а теперь, как и обещали, давайте сыграем в сумме аж на 70 тысяч рублей. Красотища самая настоящая. Рулетка, остановись. Краснодарский край у нас на связи. Слушательница по имени Марина. У меня мечта построить дом на 160 метров квадратных. Участок уже купили. Схему дома даже нарисовали. Осталось заработать. Понял. Ясная, понятная, конкретная мечта. В общем, проспонсировать, так сказать, строительство дома для Марины. Ну что ж, прекрасно, если в рамках суперфинала дозвонимся, все для вас станет реальностью. А пока тоже очень неплохие деньги вам предлагаю. До начала, естественно, гимн Авторадио, с него всегда все начиналось и будет начинаться. Верим. Да, есть контакт. Уже деньги за гимн Авторадио заработаны. Можно очень увеличить все это.
2: Алло.
0: Марина, здравствуйте. Вас приветствует прямой эфир Авторадио. Это «Игра много денег». Это счастливый сезон. Нас сейчас слушает, Марина, вся страна. Меня зовут Иван. Очень приятно.
2: Здравствуйте. Мне тоже приятно.
0: Здравствуйте. Я вижу, что участок купили, схему дома нарисовали. Осталось построить дом. Все правильно, да?
2: Все правильно, да.
0: Все правильно. А, семья большая, я так понимаю?
2: Да, двое детей.
0: Двое детей. Ну, слушайте, 160 метров квадратных, я думаю, все поместятся в случае чего.
2: Все поместятся.
0: Однозначно, вариантов быть не может. И, Марина, если дозвонимся в рамках суперфиналов, конечно же, благодаря Авторадио, ваша мечта реализуется. Пока предлагаю деньги. Приличную очень сумму. Можете назвать песню, которая только что прозвучала в эфире Авторадио?
2: Только что из-за руля выходила, но играла «Мама Люба, давай».
0: Вот и прекрасно. Мы с вами на 70 тысяч рублей сыграли, пожалуйста. Вы слышали песню последнюю, прозвучавшую. Это красота самая настоящая. Марин, молодец. 70 тысяч рублей, конечно, в сумме на дом вряд ли хватит. Но что-то купить на участок, да-да-да-да-да. То есть для старта, так сказать, для разгона самое то, что называется.
2: Да, спасибо большое.
0: Договорились. Спасибо. Вам спасибо за улыбку также отдельное спасибо. Давайте до скорых встреч в эфире. Надеюсь, дозвонимся вновь. Договорились. Счастливо, пока-пока. Тем более, как и обещали, да, играли это в банке, точнее, было 35 тысяч рублей, но Озонбанк, естественно, удваивает выигрыш в сумме 70, и очень скоро Марина сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Запущена, естественно, рулетка, на кону стартовая сумма в 5 тысяч рублей, да будет так. И вперед, дорогие, вперед побеждать каждый день, выигрывать, и не забывайте, что в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту, удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальная мечта-бот на сайте Авторадио. Сказано достаточно, теперь нужны действия.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277 515.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Казахстан ограничил въезд авто из России из-за наплыва бензиновых туристов, пишет московский комсомолец. Лимит на пересечение границы Астана объяснила защитой внутреннего рынка горюче-смазочных материалов. Теперь въезжать в республику разрешено не чаще одного раза в сутки. Меры направлены на борьбу с массовым вывозом дешевого топлива из страны. Завтра в Москве ожидается непогода с дождем, грозой, градом и шквалистым ветром, пишет Лента.ру. Возможны повреждения линий электропередачи, деревьев и остекления зданий, а также подтопление дорог. Не исключены пробки на трассах, повреждения транспорта. Непогода может привести к травмам и материальному ущербу. Водителям рекомендовали снизить скорость движения, увеличить дистанцию, а также избегать резких маневров. Цитрусовый и зеленый чай снизят риски заболеваний сердца за счет флавонолов, которые содержатся в них. Вещества влияют на стабилизацию артериального давления, что является ключевым фактором для предотвращения сердечно-сосудистых патологий. Кроме того, источником флавонолов являются овощи, ягоды и красный чай. Об этом пишет News.ru со ссылкой на врачей. Согласно мнению медиков, с годами организм становится более уязвимым к разным патологиям, поэтому профилактика выходит на первый план. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
2: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Авторадио и Ред Финч безалкогольный представляют Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля, самые яркие моменты, прогнозы и итоги ключевых матчей. Слушайте каждый день Дневники чемпионата мира 2026 на Авторадио и будьте в курсе главного мирового футбольного события.
5: Спонсор АО АБ InBev Efes.
6: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом Red Finch. Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. Red Finch безалкогольный. Вкус большого футбола.
7: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
8: Вот как можно было весь день играть.
9: Мир игр стал ее реальностью.
10: Я в игре.
11: Чего плачешь-то? Ты же хотела поиграть.
12: Вот поиграешь.
9: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино. 6+.
13: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое... наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
1: Авторадио.

Но написать, конечно, не смогу, а рассказать о чем-то прекрасном это вполне себе. Во-первых, всем еще раз здравствуйте, спасибо, что вы остаетесь вместе с эфиром. Авторадио, как вы знаете, наслаждаемся музыкой в режиме 24/7, но иногда хочется и живого звучания. Ну как иногда, регулярно и постоянно. Так вот, сегодня Найк Борзов с живым концертом в 20 часов в гостях. У Мурзилок, конечно, подобное пропускать не представляется возможным, так что остаемся вместе с нами. Ну и в данный момент также эфир Авторадио можно сделать капельку чуть-чуть, но все-таки погромче.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра обещают дожди, восточный ветер до 5 метров в секунду, давление 743 миллиметра. Прогноз нейросети Яндекс: ночью в нашем городе до 15 градусов и днем до 21.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда. Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Минпромторг России не считает нужным вмешиваться в ценообразование.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Минпромторг не считает обоснованным на данном этапе вмешиваться в ценообразование. Рост наценок в торговых сетях на социально значимые сезонные товары не фиксируется, отрасль самоорганизуется, заявил замглавы министерства Роман Чепушов. Ведомство считает, что если отрасль работает хорошо, то не нужно ее дополнительно регулировать. Однако механизмы есть, и если будет необходимость, Минпромторг в ситуацию вмешается, заверил представитель министерства.
1: Про вузы.
4: Для абитуриентов хотят установить единые минимальные баллы за волонтерство. Такой законопроект внесен в Госдуму. Авторы предлагают начислять не менее 1 балла за 3 месяца добровольческой работы и 20 часов помощи, за год волонтерства и 100 часов не менее 3 баллов, а за 4 года 400 часов не менее 10. Учитывать предлагают опыт, полученный не раньше, чем за 4 года и не позднее, чем за 3 месяца до окончания приема документов. Сейчас каждый вуз сам определяет, сколько баллов давать за волонтерство на каких условиях.
1: Про рейтинги.
4: Копенгаген второй год подряд признан самым комфортным городом мира. Столица Дании набрала 98 баллов из 100, получив идеальные оценки в категориях стабильность, здравоохранение и инфраструктура. Второе место у Вены, третье у Мельбурна, оба по 97 баллов. В топ-10 также вошли Сидней, Цюрих, Женева, Осака, Аделаида, Ванкувер и Токио. Все города первой десятки имеют максимальные баллы за образование, а большинство за медицину. Исследования охватило 173 города по 30 показателям в 5 категориях: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. В десятку худших городов вошли Дамаск, Триполи, бангладешская Дакка, пакистанский Карачи, Алжир, Лагос, Порт-Морсби, Киев, Хараре и Тегеран. Почти все они страдают от войн, нищеты или политической нестабильности.
1: Про работу.
4: Московская железная дорога открыла новые рабочие места в Калужской области. В регионе появится 60 вакансий для машинистов снегоуборочной и снегоочистительной техники. Базируются эти машины на станции Фаянсовая. Расширение штата связано с увеличением количество смен для снегоуборочной техники. Это, в свою очередь, стало следствием рекордного количества осадков в прошлом сезоне. При приеме на работу в первую очередь будут рассматриваться кандидаты со свидетельством о профессии машиниста железнодорожно-строительной машины. Те, у кого нет такого свидетельства, могут пройти бесплатное обучение. В случае трудоустройства работники обеспечиваются всеми социальными гарантиями. Официальный курс доллара 76 рублей 13 копеек, курс евро 86 рублей 90 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
2: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
7: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: что ж, тогда любви подстать моменту всей стране и пожелаем. Мы двигаемся вперед, дамы и господа, леди и джентльмены. Мысль очень простая. Четверг — это, конечно, еще не пятница, но четверг, как ни крути, это уже не понедельник. Значит, курс правильный. До выходных остается совсем немножечко. Лето продолжает шагать по стране. Мы, соответственно, также являемся его частью и, надеемся, у вас проходит на 10 из 10 вместе с эфиром Авторадио. По-другому и не бывает. В студии Иван Прудников. Страна, еще раз привет. Звук погромче.
1: Как

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Скачивайте отдельное приложение «Озонбанка», чтобы управлять деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 07.07.2026 и может быть изменена. 16+.
0: Реклама.
6: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио.
9: 58-88-88. Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
10: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить и дорожить мечтой.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Россия заинтересована в совместных с дружественными странами проектах. Об этом рассказал Михаил Мишустин. Речь о реализации программ, в том числе в сфере авиастроения, микроэлектроники, машиностроения и металлургии. Премьер-министр назвал эти секторы ключевыми. В Германии из-за жары погибли более 5000 человек. Большинство смертей пришлось на конец июня, когда средняя температура превысила плюс 20. Самыми уязвимыми перед стихией оказались пожилые люди старше 75 лет, сообщает Рейтер. В одной из деревень Италии ввели штрафы за ношение купальников в общественных местах. За ношение купальных костюмов и плавок, а также за обнаженный торс горожанам и туристам придется заплатить от 50 до 200 евро. Раздеваться разрешено только на пляжах и на прогулочных судах. С помощью нового запрета местные власти решили дисциплинировать туристов. Те вели себя невоспитанно, а также беспокоили жителей деревни, которые хотели покоя и тишины. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
6: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
11: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
12: В прятки интереснее втроем.
13: А для футбола нужно хотя бы четверо.
14: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
5: Авторадио.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
0: Погода.
2: В Калуге завтра обещают дожди, восточный ветер до 5 метров в секунду, давление 743 миллиметра. Прогнозы нейросети Яндекс: ночью в нашем городе до 15 градусов и днем до 21. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Россияне стали дольше выплачивать ипотеку.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: Россияне стали дольше выплачивать ипотеку. Ее по-прежнему оформляют в среднем почти на 25 лет, но фактически срок ее обслуживания растет. В январе этого года заемщики закрывали ипотеку в среднем за 9,3 года против 8,2 года годом ранее. Изменения эксперты связывают с ростом стоимости жилья, высокой долговой нагрузкой и трансформацией структуры рынка. Дополнительно на платеж давит разрыв между первичным и вторичным рынками, который по итогам четвертого квартала 2025 года достиг 65%. Кроме того, заемщики все чаще направляют досрочные платежи не на сокращение срока кредита, а на снижение ежемесячной нагрузки.
1: Про Америку.
4: США больше не хотят вести торговлю с Испанией. Об этом заявил Дональд Трамп. Он поручил Минфину полностью остановить торговлю с Испанией. Причиной стало недовольство Вашингтона Мадридом как соратником по НАТО. Ранее Трамп неоднократно критиковал Испанию из-за недостаточных, по его мнению, расходов на оборону. Также он критиковал Мадрид за отказ предоставить военные базы американской армии во время кампании против Ирана.
1: Про топливо.
4: В ряде регионов России изучают возможность ввести продажу бензина по дням в зависимости от номерных знаков. Это уже сделали в Орловской области. Сейчас систему тестируют и готовят к запуску в 5 субъектах страны. Такой формат практически утвердили в Липецкой области. В субъекте уже обучают сотрудников, которые будут следить за порядком на АЗС. Суть системы заключается в том, что автомобили с номерами на четные цифры 0, 2, 4, 6, 8 заправляются по четным дням. С нечетными 1, 3, 5, 7, 9 по нечетным на одну машину не более 30 литров. Следующими опыт Орловской области могут перенять Нижегородская, Тамбовская, Ярославская и Ивановская области. Местные власти уже изучают детали, чтобы внедрить изменения как можно быстрее.
1: Про недвижимость.
4: В России надо запретить завышать цены при покупке жилья в рассрочку. Это мнение высказал зампредседателя Центробанка Михаил Мамута. Он рассказал, что подобную меру хотят внести в законопроект о регулировании рынка. Сейчас застройщики часто продают квартиры при оплате в рассрочку на 15-20% дороже, чем при покупке сразу.
1: Про безопасность.
4: В Калужской области изменят систему оповещения о ракетной опасности. Теперь узнавать об этом жители будут не только через СМС. Первым объявлять о ракетной опасности и давать сигнал «Отбой ракетной опасности» теперь будет губернатор в своем канале «Макс». Для оповещения также будут использоваться телевидение и радио. Кроме того, при угрозе ракетного удара будут включаться сирены. Официальный курс доллара 76 рублей 13 копеек, курс евро 86 рублей 90 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Авторадио».
1: Без возрастных ограничений.
0: «Авторадио». Номер один.

0: Ну, если у вас выходной в четверг, вы счастливый человек, судя по всему, в отпуске, тогда прекрасно вам отдохнуть. Ну и, конечно же, эфир Авторадио приветствует всех без исключения. Кто сейчас в летний сезон остается в трудах, тоже имеет на это полное право. Пусть у вас все получится. Иван Прудников меня зовут. Наслаждаемся музыкой здесь, сейчас.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
6: Свежесть всегда?
7: Да, в магазинах да.
6: Бедро куриное, без крестцовой части. 1 килограмм за 269 рублей 90 копеек.
7: Да, за выгодой сюда.
6: Цена действительная по 15 июля 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
8: Платье, юбка, туфли.
9: Остановись.
8: Посмотри, сколько еще места.
9: Да, но придется платить за перевес.
8: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана. Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
10: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277 515.

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. На Урале подростка заключили под стражу по обвинению в диверсии, пишет ТАСС. Житель Свердловской области действовал в интересах украинских военных. Он устроил поджог железнодорожного оборудования. В конце июня через мессенджер с несовершеннолетним связался куратор, который за денежное вознаграждение склонил его к преступлению. Злоумышленника задержали с поличным сразу после совершения поджога. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Почти четверть населения России составляют пожилые люди, рассказали в Минздраве. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Вадим Ваньков. По его словам, средний возраст жителей страны растет. Более того, тренд на старение населения наблюдается не только в России, но и во всем мире, рассказал замминистра здравоохранения на форуме под названием «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». Россияне все чаще бронируют летние туры во Вьетнам и Китай. По данным исследования, спрос на поездки во Вьетнам вырос примерно в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом, а на туры в КНР – вдвое. Отмечается, что, несмотря на рост интереса к азиатским направлениям, самым популярным зарубежным курортом у россиян остается Турция. На нее приходится почти половина всех бронирований. Далее, по словам экспертов, идет Египет. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фит-сервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: АО «Альфа-банк 6+.»
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
12: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска». Панель за 2025 год.
13: «В ленте».
14: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
15: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
4: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
5: Фильм нам очень понравился. Прям супер.
6: Хороший фильм. Мне понравился. Мне тоже очень понравился.
7: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора». Уже в кино.
8: 6+. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра обещают дожди, восточный ветер до 5 метров в секунду, давление 743 миллиметра. Прогнозы нейросети Яндекс: ночью в нашем городе до 15 градусов и днем до 21. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
2: Мама, мне страшно.
3: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
4: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
5: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
6: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-30.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау.
9: 277-515.
10: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный тепло. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
11: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. 3 дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
12: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
13: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
14: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
15: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: АО «Тайфун» приглашает на работу. Монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования – 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
17: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
18: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
19: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
20: «Мясной гурман».
21: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
22: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
21: Ха, а если ипотека не подходит?
22: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
21: И где это чудо?
22: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
21: О, спасибо, уже звоню.
23: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
24: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88. Музыка

0: Реклама. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани». Никит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Зарубежных парламентариев пригласили наблюдать за выборами в Госдуму. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил приглашение зарубежным парламентариям принять участие в наблюдении за выборами депутатов 9-го созыва. Об этом сообщает агентство ТАСС. Письма, в частности, направлены межпарламентским объединением стран СНГ, Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. К наблюдению пригласили парламентариев из стран-партнеров по СНГ, ОДКБ и БРИКС, а также представителей других национальных парламентов. Ранее Центральная избирательная комиссия уже направила приглашение для наблюдения за выборами в 12 международных организаций и 103 страны. Положительные ответы дали 43 государства. Напомню, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. В эти же дни в регионах состоятся и другие выборы и референдумы.
3: Про материнский капитал.
2: Мат-капитал в России планируют проиндексировать с 1 февраля следующего года. Предварительно прибавка может составить около 5,2%. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин. Точный размер индексации определят позже, после того, как Росстат представит данные об инфляции за этот год. Перерасчет затронет не только всю сумму сертификата, но и остаток средств, при условии, если семья уже частично использовала капитал. По словам депутата, подавать отдельное заявление не потребуется. Сумма обновится автоматически. Семьям, которые планируют направить деньги на жилье или образование, советуют заранее учитывать февральский перерасчет.
3: Про такси.
2: Минпромторг планирует расширить список автомобилей, которые смогут работать в такси. В обновленный перечень должны войти новые модели брендов G-Tour, Tenet, Amoda и G-Land. В ведомстве отмечают, что сейчас требованиям закона о локализации такси соответствует почти 30 моделей российского производства. Среди основных условий наличия у производителя специального инвест-контракта, а также необходимый уровень локализации. Кроме того, учитываются вложения в развитие производства. О том, как обновление списка может повлиять на рынок такси, Авторадио рассказал автоэксперт Игорь Маржаретта.
4: Если честно, я вообще считаю этот закон чрезмерно жестким, нигде в мире такого нет, вот мы придумали, дабы защитить честь отечественный автопром. Ну, с одной стороны, защищаем отечественный автопром, с другой стороны, наносим очень болезненные удары отрасли, которая сейчас находится в не самом лучшем экономическом состоянии, я имею в виду такси. Слава богу, список этот расширяется, первоначально был просто смешон, а сейчас он более длинный, туда попадают все время автомобили, которые собирают в России, но еще не все сегменты закрыты. Например, не закрыт пока на сегодняшний сегмент автомобилей бизнес-класса, но я так понимаю, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о включении автомобилей марки новой российской «Волга», и тогда и бизнес-класс закроем. Там останется, допустим, класс минивэном незакрытый, ну, тоже что-то кто-то из российских производителей, наверное, начнет выпускать и минивэн.
2: После официального утверждения обновленный перечень опубликуют на государственном портале правовой информации. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Добрый вечер.
5: Ну, здравствуй, страна.
1: Привет, дорогие друзья. Только для вас, только на Авторадио. Супер вечер. Компания очень приятных ведущих, самые позитивные новости, самые искренние комментарии, интереснейшие гости.
5: Вот опять. Ну, как будто, слушай, как будто реклама какая-то. Нет бы добавить чего-нибудь личного, по-настоящему, ну, искреннего.
1: Ну и что ты хочешь?
5: Ну вот, например, рассказать нашим слушателям, как ты, Захар, меня сегодня из души выгнал.
1: Чего? Что-то, я что-то пропустил, коллеги, нет?
5: Захар мне позвонил в самый неподходящий момент.
1: Это нормально. Я просто был в твоем районе.
6: Да. А что ты делал, кстати, в ее районе?
1: Я там заблудился, навигация не работает, вот решил позвонить ей.
5: А я в душе как раз. Вот и все, и никаких инсинуаций. Mm-hmm. Ну, Захар спасен, я помылась.
6: Ясно.
5: А ты как, Брагин?
6: А я прекрасно, да. Меня опять въехали сегодня. Спасибо.
5: Да.
6: Товарищу Стасу. Стас, привет тебе, кстати, да. Въехала в дверь, которую мне уже били, которую
5: машина
6: мне уже меняли.
5: Машина твоя стояла просто.
6: Да, моя стояла на парковке, я был на мероприятии. Вот. Единственное, что удобно, коллеги, сейчас надо отдать должное госуслугам, сейчас не рекламы ради. Мне приходит сообщение: дорогой Михаил Юрьевич, ваша машина попала в ДТП. Я говорю, нормально.
5: А теперь такие сообщения приходят?
6: Да, я думал, развод, реально. Вот. Ну, естественно, понесся, прихожу, нет, действительно, в мою машину въехали.
5: Лучше бы развод был.
7: Давно, кстати говоря, у меня как-то машину эвакуировали, потому что я встал на единственное свободное место, оказалось, для электромобиля. Ее эвакуировали, мне пришло на госуслуги.
5: Вот с таких искренних новостей начнем сегодняшнее шоу. Ну а далее в программе уникальное представление «Сны Пушкина», почему оно стало звездой театрально-циркового сезона.
6: Кафе Pet Friendly, куда можно сходить с питомцами, как обстоят с ними дела в России.
7: Ну и самое главное, живой концерт в конце нашего шоу «Найк Борзов».
0: Вечернее шоу. Спонсор вечернего шоу АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья. 6+. Реклама спонсора.

0: Обзор сегодняшних новостей начну с нетривиального вопроса. Коллеги, что вы знаете о перфекционизме?
1: Все.
0: Хорошо.
1: Все. Потому что мы и есть те самые перфекционисты.
2: Повышенная требовательность к себе.
0: Есть еще один человек, который тоже перфекционист.
1: Ты?
0: Нет, ученик школы номер 57 из Москвы Александр Щеницын набрал 99 баллов на ЕГЭ по профильной математике и говорит... Я решил пересдать, потому что считаю, что готов на 100 баллов.
2: Да,
0: в прошлый раз, когда я сдавал экзамен, у меня не получилось сдать на 100 баллов, потому что я довольно глупо ошибся и считаю, что надо быть чуть внимательнее. Допустил ошибки он в задании тестовой части, в 19-м задании второй части. Так что, говорит, пойду пересдам на 100 баллов.
1: Вот дает. Вот, вот так. У нас было, да? 3. Хотите? Да.
0: Конечно.
1: И все, и свободны, да? Чего тут вот один балл туда-сюда?
2: Том Хэнкс – один из самых известных и востребованных актеров Голливуда. Он снимался во многих культовых кинолентах, таких как «Форрест Гамп», «Спасти рядового Райана», «Поймай меня, если сможешь», «Терминал» и многих-многих-многих других. Сегодня Тому Хэнксу 70 лет. Дважды он получал «Оскар» за лучшую мужскую роль, за тот же самый «Форрест Гамп», за тот же самый фильм «Филадельфия». «Золотых глобусов» у него вообще не сосчитать, опять-таки, за лучшую мужскую роль. Ну и есть еще пару интересных фактов о Томе Хэнксе к его 70-летию. Он не раз кардинально менял вес для съемок, набирая и сбрасывая буквально десятки килограммов. А еще актер коллекционирует пишущие машинки. Удивительная коллекция,
1: неожиданная.
2: Да. Его коллекция там порядка 300 экземпляров, и около 90% из них находится в рабочем состоянии. С днем рождения, Том Хэнкс, печатаем тебе открытку.
1: Да. Ну, продолжается вечер вопросов. Коллеги, сны снятся вам?
0: Я ну, здоров. Когда как?
2: Конечно, этот сняться.
1: Вопрос. Сняться. Конечно. Ну, а мне накануне не снилось, что вот мне в машину въедут, о чем мы и говорили. Почему-то,
2: а может быть,
1: да?
2: До этого? Не почему не обязательно накануне? Может быть, там неделю назад?
1: Нет.
2: Какой-то тревожный
1: сон. Я бы поехал на метро, если бы там было предупреждение, конкретно 9-го там, или какого-то числа. Вот. Ну, ладно. 80% опрошенных россиян рассказали, что видят вещи и сны, как показал опрос КП. При этом 32% участников исследования говорят, что видят во сне предсказания довольно часто. А еще около половины опрошенных говорят, что вещи и сны им снились всего несколько раз в жизни, а то однажды, но это очень сильно их впечатлило. 18% утверждают, что им никогда вещи и сны не снятся. Даже если сон на что-то указывает или похож на предсказание, в жизни он никогда не сбывается. Ну, это лишь малая часть, видите, все-таки большая часть опрошенных верит в вещи и сны. И, собственно, об этом мы сегодня с вами и хотим поговорить в нашем лайв-чате «Сон в руку».
2: Снятся ли вам вещи и сны? Ну, по крайней мере, как вам кажется, как часто? И какими были эти сновидения? Пугающими или очень-очень приятными?
0: А, друзья, рассказывайте нам +7 915 459 2020. Сообщение присылайте на смс, либо мессенджер Макс. Ну и, конечно же, официальная страничка Авторадио в ВК.
3: Вечернее шоу.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Стоит своих денег?
6: Да, в магазинах да.
5: Квас Очаковский 2 литра за 129 рублей 90 копеек.
6: Да, за выгодой сюда.
5: Цена действительная по 22 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
7: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
8: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
9: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
10: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
13: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: Реклама на Авторадио.
14: 58-88-88. Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

стиле девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: Летом всегда возникает желание открыть для себя что-нибудь новое, посетить какие-то интересные места, побывать на красивых мероприятиях. И вот наше вечернее шоу готово помочь.
2: Шоу тоже.
1: Давай, как будто я переговорю. Все, давай. Да, это не мешай. Я сама собьюсь, да, как говорится. Наше вечернее шоу готово помочь и стать, образно говоря, вашим навигатором по карте культурных событий. Сегодня мы говорим про сны Пушкина. У нас в студии генеральный креативный продюсер шоу «Сны Пушкина» Елизавета Гамбург. Елизавета, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте.
2: Так все сегодня сошлось, да?
1: Да.
2: Мы про сны говорим, а тут про сны Пушкина.
1: Да. Итак, цирк, театр, чудеса. Елизавета, существует ли на данный момент единое всем понятное название того жанра, в котором сделано ваше шоу?
3: Скорее всего, нас можно охарактеризовать как театрально-цирковое шоу без животных, что важно. Но мы для того, чтобы каждый зритель мог представить себе что-то свое, решили его позиционировать именно таким образом, как цирк, театр, чудеса. Потому что фантазия тут рисует что-то свое для каждого.
2: То есть еще и иллюзионисты присутствуют? Или чудеса это...
3: Там чудеса,
2: бес,
3: там леший
2: бродит,
3: да.
2: Понятно.
3: Да, да.
2: То есть, а в инноваторы или подобное уже было что-то в мире?
3: Мы буквально первые, единственные работаем в таком формате в России. Конечно, за рубежом есть всем что-то известный падает. Цирк дю Солей, который уже более 30 лет работает в данном жанре. Но в нашей стране это шоу такого формата случилось впервые.
2: А кто составляет основу труппы? Это драматические актеры или, допустим, цирковые?
3: Цирковые, конечно. В первую очередь мы цирк, хоть и театрализованные. Поэтому мы подчинены законам театра, но работаем в цирковом ключе.
2: Насколько мы знаем, даже у вас работают чемпионы Европы.
3: Мира.
2: Да.
3: Мира. Мастера спорта, конечно.
2: Вот
3: у нас много профессиональных спортсменов, которые пришли в цирк и стали артистами.
5: После спорта.
3: Да, конечно, это такой популярный карьерный трек.
1: Из каких видов?
3: Акробатика, гимнастика, конечно.
2: Да. Угу.
3: Когда спортсмены уже не могут соревноваться на профессиональном уровне, и у них два пути – пойти в тренерство или пойти в цирк. И зачастую они выбирают путь стать артистами.
5: В 90-х знаете, сколько было путей? Не только в тренерство
1: уходили. Слава богу, они прошли те самые 90-е.
5: Ну и расскажите, пожалуйста, сколько цирковых жанров зашито?
3: Более 20. То есть у нас такое сложное синтетическое шоу, и в нем более 20 разных цирковых жанров, и впервые в мировой практике мы интегрировали акробатический рок-н-ролл в постановку.
2: Акробатический рок-н-ролл.
1: А почему никогда, кстати, его не забирали в цирк?
3: Сложно сказать, на самом деле акробатический рок-н-ролл очень удачно вписывается в подобное.
1: Он зрелищный очень,
3: конечно.
1: Невероятно.
3: Да.
1: Но вот в цирке
3: почему-то
1: никогда...
3: мы первыми догадались его интегрировать, да.
1: Интересно.
5: Но подождите, вот при слове цирк у очень многих, я уверен, вот такая вот ассоциация с животными. Которые в цирке обязаны быть, они задействованы в шоу?
3: Нет, Елизавета сказала, что нет.
5: Не, ну подожди, там есть же золотая рыбка какая-нибудь.
3: Да.
2: Кот-ученый.
3: У нас есть

0: Пушкина и ключевые события его биографии. Поэтому мы и называемся «Сны Пушкина». То есть мы переплели в такую сложно сочиненную, интересную, фантастическую историю сюжеты всех сказок, с детства нам знакомые.
1: И... 6 сказок там, по-моему, да, вошло?
0: Да, да.
1: Сценарий.
0: А также ключевые знаковые события жизни поэта. Его свадьба и другие.
1: Его любовь с Натальей,
0: конечно,
1: Гончаровой.
0: Конечно,
1: да? Слушайте, я понимаю, что сны для этого и были придуманы, потому что это фантазийная сфера, в которую можно переплести все. И сказку, и реальную судьбу, биографию, какие-то ключевые моменты из жизни, да?
0: Да, конечно, мы намеренно ушли от традиционного повествования, поскольку, ну, все мы со школьных времен знаем сюжет любого произведения Александра Сергеевича. И пересказывать его мы не сочли целесообразным. Для этого мы ушли в фантазийную историю, в мир снов поэта, чтобы позволить себе больше. И чтобы нам за это не прилетело.
1: Маленький Саша Пушкин засыпает под колыбельную няней, видит себя во сне уже взрослым в волшебной стране Лукоморья. Это вот такая затравочка, могу сейчас сказать. А там уже его ожидают герои его же будущих сказок, а его верными спутниками становятся перо, чернильница и бумага. И это клоуны.
0: Да.
1: Перо, чернильница и бумага. Ничего себе заход!
0: Да, мы решили пересмотреть и традиционный образ клоуна в том числе. То есть мы пытались сломать стереотипы о цирке, и поэтому у нас нету клоунов в париках и с красными носами. И вот мы как бы работали на этом сломе. Мы взяли все лучшее, что есть в цирке, трюковую основу, и переосмыслили ее с театральной точки зрения.
2: Представляю, такого он приходит пробоваться на роль кого? Вы будете чернильницей.
0: Буквально так и было.
2: Да?
0: И это, да-да-да, и на самом деле...
2: Нормально отнеслись?
0: Сначала нет, было большое сопротивление, поскольку все же привыкли работать в своей клоунской маске.
1: Тем более, насколько я знаю, клоуны, которые у вас работают, они имеют большой цирковой опыт и много наград. Я знаю, что они работали в других, скажем так, в традиционных цирках.
2: А тут чернильницы, да,
0: дожили. Конечно, это, ну, с точки зрения психологии артиста, это, конечно, был такой слом, им было непросто, но потом они как-то адаптировались, и в целом они примерили новые роли, и им понравилось проявляться как-то иначе, и зрители зачастую пишут как раз о том, что вот нету, ну, вот этого стереотипного появления клоунов, которое как бы все ожидают.
3: Да, а номера разбавить,
1: которые выходят. Мною заполняет перерыв.
2: Да, интересно, просто недавно было исследование, что реально, во-первых, клоуны сейчас не очень востребованы, их почему-то разлюбили. И вот я думаю, как раз вот благодаря таким постановкам, может быть, опять любовь к клоуну вернется.
1: Ну, давай, не будем обижать клоунов, что их разлюбили.
2: Не, и так
0: далее. Но действительно было такое исследование буквально недавно о том, что упал спрос на клоунов. К сожалению, есть такая проблема.
2: Да.
0: Но мы над этим работаем, над тем, чтобы клоунов вновь полюбили.
2: Ну, классическая клоунада, конечно, это высший пилотаж. Но вот судя по многочисленным отзывам, шоу «Сны Пушкина», цитирую, «демонстрирует безграничные возможности человеческого тела и духа». Можете похвастаться реальными какими-то рекордными трюками или какой-то опасной связкой элементов?
0: Ну, во-первых, все артисты работают у нас без страховки.
1: Да.
0: Что, конечно, само по себе щекотит нервы зрителям. Во-вторых, наш трюк подчинен истории. То есть мы не делаем трюк ради трюка, и мы рассказываем истории языком трюка. Маленький спойлер, чтобы зрителям и вам было понятно. Например, та самая всем известная роковая дуэль у нас решена жанром подкидная доска. Это такие часики. Это такая перекатывающаяся доска. И вот артисты прыгают. Это очень драматичный момент острого накала под живую музыку. И все сидят с мокрыми ладошками в этот момент. Поэтому вот мы работаем именно так. То есть мы трюками рассказываем
1: трюк
0: историю.
1: Трюк это часть драматического...
0: Да. Трюк это инструмент, история, чтобы рассказать историю.
3: Давайте немножко уйдем в философию. Да, вот скажите, зритель искушенный, который видел много-много, он понимает, что вот то, что показывается артистами шоу достаточно легко и непринужденно, это действительно архисложные номера. Тем более, как вы говорите, без страховки.
0: Полагаю, что да. Потому что легкость того, что происходит на сцене, на манеже, это действительно годы тренировок и многочисленные часы репетиций каждый день. То есть артисты репетируют каждый день. У них один выходной в неделю. Поэтому думаю, что зрителю важно, что эта легкость, она мнимая, и в этом и есть мастерство, подлинное мастерство цирковых артистов.
1: Легенда уже ходит о ваших каких-то невероятных декорациях. Что за грандиозный кабинет, Александр Сергеевич, вы сотворили?
0: Он просто очень-очень большой. То есть у нас там 8-метровый стул, мы пошли в такое монументальное решение декорационное, да, и вся сцена, она изображена как кабинет поэта. Вот. И все очень большое, но сама площадка большая, поэтому мы не могли идти путем маленьких каких-то элементов. Пришлось немножко удариться в гигантизм некий.
2: Если чернильница величиной с человека.

0: реального.
1: Так и есть. Общий вес декораций превышает 80 тонн.
0: Ох.
1: Да. Большое искусство, как говорится. А еще у вас живая музыка и лайв-вокалисты, как вы сказали. То есть абсолютно такой синтез жанров.
2: Да, вот вам, наверное, это будет как раз интересно и вашей аудитории. У нас вот это один из наших ключевых новаторских приемов, поскольку в отечественном цирке, как вы знаете, есть оркестр,
1: да,
2: цирковой оркестр.
1: Да.
2: В цирке Дю Солей, который когда-то изменил ход цирковой истории, есть живой вокал женский. Когда мы думали над тем, что же такое язык нового русского цирка и как мы будем строить шоу, мы решили соединить все лучшее. То есть у нас человек-оркестр Анна Март, мультиинструменталист и вокалист, которая играет на разных инструментах и вживую вокалом сопровождает шоу и рассказывает непосредственно зрителям некие как бы, элементы сюжета. Вот.
1: Говорят, она любимец публики, вообще невероятная.
2: Да,
1: какая-то.
2: Так и есть. Она очень харизматична, и поскольку она исполняет роль няни, она зачастую крадет внимание аудитории.
3: Забирает.
1: Сколько зрителей уже посмотрели «Сны Пушкина» и на какую возрастную категорию рассчитана программа?
2: На данный момент уже более 250 тысяч зрителей. То есть четверть миллиона, когда ты думаешь, это, конечно, такие запредельные цифры на самом деле. Вот, на любую аудиторию. То есть мы шоу 0+, и, конечно, оно интересно как маленьким детям, так и взрослым. То есть мы, когда создавали это шоу, мы делали цирк для себя. Мы делали цирк такой, как нам хотелось бы, тот, который будет не скучен и детям, и взрослым.
3: Герцог Бекингем говорил, имя сестра, мы вам зададим вопрос, место сестра. И, соответственно, как часто идет представление?
2: Самая модная локация этого сезона – Лужники, спортивная площадка «Дружба».
1: Угу.
2: Пятница, суббота, воскресенье до 27 сентября.
1: Спасибо огромное. Итак, друзья, запомнили. Новый русский цирк. Представление «Сны Пушкина». Ищите в Лужниках, восхищайтесь, принимайте, познавайте. Мы благодарим генерального продюсера шоу «Сны Пушкина» Елизавету Гамбург. Спасибо огромное. До новых встреч.
0: До свидания. Спасибо.
3: Спасибо.
4: Вечернее шоу.

0: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
1: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
2: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 000 рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
12: О, пани, о, пани.
11: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
13: А поехали всей семьей.
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
16: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарят скидку 15% на ремонт. Предложение окончено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
17: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
18: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
19: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Авторадио.

0: Просто невероятно сегодня у нас получается в нашей вечерней программе. У нас пушкинские сны по-прежнему продолжаются в нашем шоу. То есть есть новости про пушкинскую карту. Коллеги, у кого дети пользуются?
1: Захар, конечно,
0: у
1: меня еще нет.
0: У тебя еще нет.
2: У меня, да, по полной программе.
0: Да,
2: ну, то есть... скоро уже, наверное, закончит пользоваться. Уже все. Выходит из этого возраста счастливого.
0: Там до 22 лет.
2: Уже, ну вот, уже практически.
0: Уже практически, понятно. Я напомню всем, кто вдруг не в курсе, или те, кто только подбирается к этому проекту по возрасту своих детей, пушкинская карта – это такая специальная банковская карта, созданная для молодых россиян в возрасте от 14 до 22 лет, с которым можно, ну, реально экономить на походы в какие-то культурные учреждения. Проект запустили в 2021 году. За это время по ней уже купили более 93 миллионов билетов со скидками, с реальными. Ну, не со скидками получается, а просто как бы за тебя платит государство.
2: Да,
0: изначально номинал карты составлял 3000 рублей. Ну, такое, а сейчас все дорожает. Билетики в тот же самый театр, это сейчас, ну, история весьма такая серьезная. Затем увеличили номинал. Сейчас владельцам карты один раз в год поступает 5000 рублей от государства. И вот уже дальше владелец карты решает, куда, на что он пойдет. Их можно потратить на любые культурные мероприятия по всей России. То есть карта не привязана к конкретному региону. Пользоваться ей можно по всей стране, вот, правда, использовать чужую пушкинскую карту нельзя, она именная. И вот доступны мероприятия по пушкинской карте. Спектакли, концерты, выставки, мюзиклы, мастер-классы, кино, обучающие мероприятия, интеллектуальные квизы, фестивали, посещение обсерватории. Но, в принципе, на афишах всегда помечают, когда какое-то представление, можно попасть по пушкинской карте, там помечено. Теперь же, прям буквально совершенно свежие новости сегодняшнего дня, было решено включить в список цирки. До этого они не попадали в программу пушкинской карты. И опять же, в связи с этим в Министерстве культуры России предложили увеличить номинал пушкинской карты с 5000 до 7000 рублей.
2: Давно пора, конечно.
1: И там еще вроде бы говорили, что возраст может быть раздвинут, по крайней мере, нижняя граница уйти с 14 лет куда-то там в район 10-9.
0: Вот слушай, по этому поводу пока подтверждения я не вижу на данный момент. А так вот Министерство культуры предлагает уже с 1 сентября этого года, то есть совсем скоро, вот с номиналом точно уже поработают, потому что никаких опровержений, никаких противоречий вроде бы ни у кого это не вызывает. Ну, потому что 5000 рублей по нынешним меркам, это особенно, ну, для центральных регионов.
2: Давайте десятку.
0: Для столичных театров, это, ну, театров, выставок и так далее и тому подобное, это не самая большая сумма, особенно театр. Вот, и при этом как раз вот 2000 рублей дополнены, они будут как подлимит именно еще и на цирке задействованы. Так что, дорогие друзья, родители и сами дети до 22 лет следите за событиями, приобретают. Я никак своих не заставлю, просто никак не сядут, не заведут просто вот на гости.
2: Они скоро выйдут из этого возраста,
0: вот,
2: если никак
0: не
2: заведут.
0: А я так ни разу не пользовалась.
2: Давай.
0: Так что...
2: Ну, там, даже две карты.
0: Две карты, да. Безусловно.
2: Тебя могут взять еще с собой.
0: Может быть,
1: да, ты можешь взять карту.
0: Если я себя буду хорошо вести. Итак, друзья, следите за пушкинской картой, ходите на культурные события, ну и, соответственно, радуйтесь тому, что государство этому потворствует.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Погода.
4: В Калуге завтра обещают дожди, восточный ветер до 5 метров в секунду, давление 743 миллиметра. Прогноз нейросети Яндекс: ночью в нашем городе до 15 градусов и днем до 21.
5: Авторадио. Движение только вперед.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
6: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. 3 дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
7: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
8: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк. Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
9: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
11: Альпийские, баварские, французские.
12: Сережа, что ты делаешь?
11: Путешествую.
12: С открытым ртом и причмокивая?
11: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
13: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
14: «Мясной гурман».
15: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Еще можно было назвать лайв-чат. И тут я проснулся.
1: И понял, что а сон-то вещи. Хотя, наверное, ты не сразу понимаешь. Должно
0: не
1: пройти
0: сразу.
1: Какое-то
0: Конечно.
1: Время, произойти какое-то событие, когда ты вдруг осознаешь, что это ты уже все знаешь, что это все чувствовал, ты это понимаешь, потому что это тебе когда-то приснилось. Итак, снятся ли вам вещи и сны, как часто и какими бывали эти сновидения? Пугающими или приятными? Ой, тут в ассортименте таких.
0: Поздняя осень, я стою в домашней одежде в лесу, и какая-то невиданная сила несет меня на опушку леса, а там медведь. Мне не страшно, пишет Олеся. Подойдя еще ближе, вижу, что он цирковой, в разноцветной жилетке с бабочкой ходит на ногах. И опять меня какой-то силой потянуло прямо к нему. Я, открывая глаза, уткнулась в его волосатую грудь, чувствую, что тепло, надежно. Через несколько дней в ресторане под воздействием невиданной какой-то алкосилы познакомилась с будущим мужем, Мишей. Грудь у него действительно волосатая, высокий, повадки медвежьи, неуклюж, любит мед. Живем 22 года, двое детей, дочка, сыночка, корзиночка. Ну,
2: сыночка, корзиночка.
0: Сыночка, да.
1: Вещий сон.
0: Точно. Да.
1: Неуклюж, любит мед.
2: Характер нордический.
1: Да.
0: Коричневый.
1: Дальше Ксения пишет. Вещие сны мне снились 2 раза в жизни. Ну уж очень в руку. Первый раз был сон о том, что нашего противного директора с треском увольняют. Буквально через 2 дня так и произошло. Второй раз сон мне был о том, что мне предлагают вакансию моего руководителя, так как она уходит в декрет. Меж тем о ее беременности никто не подозревал. На следующий день та-дам! И я руководитель. А так как я о своих снах рассказывала всем направо и налево, меня еще полгода каждый день на работе спрашивали, ну что сегодня-то приснилось? Ну, подозреваю, что человеку постоянно, что Ксении, в частности, постоянно снятся вещи и сны. Ну и напоследок Ксения всем желает всем хороших и позитивных снов.
0: Я стараюсь тебе не рассказывать вообще свои сны. На всякий случай.
1: Светлана... А что, мы там задействованы как-то?
2: Да ты еще не помнишь, что ли?
1: Да, мы там постоянно в главных ролях. Да-да-да.
2: Светлана из Москвы пишет. Часто снится сон, что падаю с высоты. Очень страшно. Была бы чуть помоложе, поверила бы, что сон вещий. Потому что, как известно, когда летаешь во сне, падаешь, растешь.
0: Да, было такое. Ну и Елена еще на сообщение. Недавно мне снился дождь. Незнакомый мужчина с огромным синим зонтом подходит и говорит, держи крепче. Я держу 2 руками зонт, а он наклоняется ко мне и целует. Боже.
1: Елена, какая-то недосказанность.
0: Мы что-то, да, не поняли.
1: В итоге, что, мужчина-то появился?
0: Наяву.
1: Хоть или, с каким-нибудь зонтом. Нет,
2: подожди,
1: хоть без зонта.
2: Недавно снился дождь, и, соответственно, она теперь ждет, что...
1: А, и дождь пойдет, судя по прогнозам синоптиков.
0: Он и идет, собственно, сегодня
2: либо...
0: был, слава богу.
2: Да.
1: Елена, ну все, вы...
0: Зонт в руку вам.
1: Друзья, продолжим в том же духе. Итак, сон в руку, про вещи и сны говорим сегодня с вами. Приятных или пугающих, пишите.
2: +7 915 459 2020.
0: Продолжим в следующем часе.
3: Лайф-чат. Мурзилки лайф. Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
6: Выручает. Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 19.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Дагестане сохраняется угроза новых подтоплений. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: В Дагестане продолжают устранять последствия сильных ливней. По данным регионального управления МЧС, в двух районах остаются потопленными 14 жилых домов и 18 приусадебных участков. Специалисты круглосуточно следят за уровнем воды и контролируют обстановку у береговой линии. Всего в нескольких районах республики эвакуированы 106 человек. Угроза подтопления сохраняется еще в нескольких селах. Ранее непогода также повредила дороги. В Чародинском районе без транспортного сообщения остались 30 населенных пунктов, а еще к 18 селам нет проезда после оползней и камнепадов. Помимо этого, из-за ненастья без света остаются 36 тысяч жителей. Власти региона заявили, что ситуация находится на контроле.
3: Про безопасность.
2: Россиян предупреждают о новой схеме атак на Android-смартфоны. Речь идет о вирусе-вымогателе, который может добраться до файлов через браузер Chrome, причем без установки отдельного приложения и без получения расширенных прав на устройстве. Злоумышленники могут маскировать вредоносную страницу под обычный онлайн-сервис, например, под сайт для обработки фотографий с помощью искусственного интеллекта. Пользователь переходит по ссылке, браузер просит доступ к папке с файлами, и если такое разрешение дать, то страница получает возможность работать с выбранными данными. В зоне риска могут оказаться личные фотографии, документы и другие файлы, которые хранятся на смартфоне. Подробнее об этих киберугрозах Авторадио рассказал эксперт по технологиям Павел Мясоедов.
4: Здесь нужно понимать, что вирусы, они появляются на постоянной основе. Это попытка найти какие-то уязвимости уже в существующем коде и, присоединившись к этой уязвимости, создать проблемы для пользователя. Соответственно, у вас постоянно разработчики этого вредоносного КО пытаются найти так называемые эксплойты, бэкдоры или вот те же самые уязвимости внутри существующей программы. Когда мы говорим конкретно про вот этот случай, то мы должны понимать, что в браузерах тоже могут быть различные дополнительные функции. Если он запрашивает какую-то информацию у ваших файлов или доступ к файлам, значит происходит обмен информацией между браузером и операционной системой. Но есть защита. Это, соответственно, скачивание и установка хорошего качественного антивируса.
2: Специалисты советуют внимательно относиться к запросам браузера на доступ к папкам, особенно если речь идет о личных данных.
3: Про погоду.
2: Москвичам рекомендуют по возможности пользоваться городским транспортом в пятницу 10 июля. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. По данным ведомства, дождь, гроза и сильный ветер ожидаются уже ночью и могут сохраниться до конца суток. Водителей просят быть особенно внимательными, держать дистанцию, снижать скорость и заранее тормозить перед пешеходными переходами и глубокими лужами. Кроме того, автомобилистам советуют не оставлять машины под деревьями и неустойчивыми конструкциями. Перед поездкой лучше проверить дворники, состояние шин и уровень омывающей жидкости. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра 76 рублей 40 копеек, курс европейской валюты 87 рублей 35 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Вечернее шоу
1: «Мурзилки Лайф».
0: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
2: Я вчера заправился за 3 минуты. Вообще.
3: Да, слушай, нужно такую рубрику уже вводить. Да. Кто, где, почем, за какое время, сколько в очереди.
4: Да сейчас уже почем мало кого волнует. Да.
2: Знаешь, ладно, сейчас не об этом. Сейчас о деньгах. Кстати, что должно сниться, чтобы получить много денег, как вы думаете?
3: Гимн Авторадио.
2: Гимн Авторадио. Варианты. Что к деньгам снится?
4: Что? Где, что руку
3: деньгам,
4: должен чесать?
3: То, что снится, какой-то... то в эфире не произносится.
2: Ладно. Насколько у нас сейчас должно... А, на 5 тысяч рублей.
4: 5 тысяч рублей, да, действительно. Сегодня сорвали банк в 35 тысяч. Банк вернулся в первоначальное положение. Что нужно, чтобы сорвать его? Просто иметь гимн Авторадио и просто назвать песню, которая сейчас начинает звучать в эфире.
0: Брагин, Гордеева и Захар на

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Песня такая. 5000 рублей.
2: Между прочим, это была Зиверт.
1: Ну, я думаю, вот этого это не она, наверное, делала все-таки.
2: Она мастер спорта по эпилепсии.
3: Заканчивала лапчевтивдит.
1: Ладно, Юль, сейчас, ну, прости, да, все, нормально. Закончили шутку.
2: Учила ее Леонид Агутин.
1: Да. В общем, друзья, это счастливый сезон, поэтому мы такие счастливые, видите, радостные. Он 13-й, потому что вот с нами генеральный партнер Озонбанк. Вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: Перед собой фонд счастливого сезона. 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний, ваших желаний, которые мы исполняем. Плюс еще одна мечта, которую мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале. Знаете, при непосредственном участии Озонбанка, нашего замечательного генерального партнера.
3: Ну, давай еще раз напомним, что в банк у нас в первоначальном положении 5000 рублей. Давай-ка остановим авторадиорулетку.
1: Давай-ка.
3: На-ка.
1: Да, 53-00 в конце телефона Алексея из Волгоградской области. Мечта у Алексея следующая. Я хотел бы двухкомнатную квартиру в Москве в районе Савеловской.
3: Прям в районе Савеловской?
1: Угу.
3: Двушка у Савеловского.
1: Зачем Алексею из Волгоградской области двушка в районе Савеловска? Почему именно Савеловской? Вот эти вопросы мы хотим задать Алексею, поэтому прямо сейчас звоним ему.
2: Нет, мы не будем играть.
1: Ой, подожди-ка. Тревожно.
3: Ну... А где же гимн Авторадио?
1: А вот гимн Авторадио не было, друзья мои.
3: Мы же вам сказали, что надо иметь гимн Авторадио и назвать песню. Вы даже и гимн Авторадио не имеете у
1: себя
3: в телефоне.
1: Нет, может быть, у Алексея есть, но что-то там надо перепроверить, на всякий случай, Алексея. Но вдруг что-то был, допустим, был гимн, а сейчас вот он по каким-то причинам исчез. Надо восстановить его. Пожелаем Алексею удачи в этом плане. Ну, и
2: тогда шансы на двушку на районе Савеловска, да, они многократно увеличиваются.
1: Увеличиваются, да. Ну а пока даже 3000 мы, к сожалению, да, отдать не
3: Банк
1: можем.
3: Банк без изменений, 5000 рублей.
1: Да. Но мы напоминаем, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Но это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту, если не будет вот этих вот пип-пип. А будет гимн Авторадио. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
2: Запускаем. Ну что,
3: запускай.
2: Пожалуйста.
1: Сказано, сделано.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама.
1: Будет меньше трат?
2: Да, в магазинах да.
1: Мороженое пломбир, айс квин ваниль, шоколад 500 грамм за 249 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 22 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.

0: Вы когда-нибудь смотрели в глаза коту, когда вы уезжаете в отпуск? Или собаке, когда вы сдаете ее на передержку?
1: Да, смотрела.
0: То еще испытание, да, сердце обливается кровью. Ну как оставить родное чадо практически? Исследование показало, что треть россиян поэтому путешествует с питомцами, а пятая часть ходит с ними в кафе. Это показало исследование Центра изучения питания и благополучия животных и агентства Нильсен. Современные россияне редко хотят оставлять своих питомцев одних дома, даже во время отдыха или ради похода в ресторан. Но давайте продолжим эту тему. У нас на связи Дмитрий Челночников, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных. Дмитрий, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Можем проследить как-то статистику. Вот россияне сейчас больше заводят вообще домашних питомцев, чем, скажем, лет 20-30 назад?
2: Да, вы знаете, мы в центре изучаем популяцию домашних животных, кошек и собак. Делаем это уже более 10-15 лет. Раз в 3 года мы делаем такие исследования, и мы видим, что из года в год количество кошек и собак растет. И сейчас у нас в стране где-то около 75 миллионов кошек и собак живет в домах у населения. Да, и 68% россиян имеют дома либо кошку, либо собаку.
0: Да, а как думаете, чем это можно объяснить, что вот так вот увеличивается популяция домашних животных?
2: Ну, мы делаем различные опросы, и мы точно знаем, что один из движущих факторов заключается в эмоциональности, в той эмоции, которую дает кошка или собака человеку. Это друг. Люди считают, что это друг, это член семьи. Это вот такая история эмоциональная.
0: Угу. То есть люди стали более нервными, поэтому нужна вот такая вот пушистая разрядка, я так понимаю.
1: Эмоциональная подписка,
0: всего.
1: Да.
0: Угу.
1: И последнюю роль здесь сыграло и отношение в нашей стране к людям, которые не хотят расставаться со своими питомцами. И вот как мы уже слышали, треть россиян

0: кафе, которые принимают животных. А более того, если говорить конкретно про отели, то для владельцев животных, которые хотят путешествовать с отелем, это является просто критерием выбора. Они изначально при поиске отеля отсекают те отели, ну что естественно, которые не предлагают им возможность размещения с питомцем.
1: Ну, то есть, вот это вот количество, оно устраивает владельцев животных? Или действует еще какой-то такой стереотип, что pet-friendly заведений практически нет, и надо обязательно оставлять, ну, или мало, да, надо оставлять животное на передержку, или, просто, или никуда не ехать?
2: Да, неосведомленность туристов, что можно поехать с питомцем, потому что такое же тоже бывает.
0: Ну, вы знаете, да, конечно, такой стереотип есть, и мы даже в исследовании выявили такой парадокс, что в конкретном городе могут быть, например, кафе и отели, которые предлагают размещение с питомцем, но владельцы животных заявляют, что они об этом ничего не знают и считают, что им нельзя с питомцем прийти в кафе в этом городе или в отель. Вот, поэтому здесь история не только про развитие инфраструктуры, про количество кафе, ресторанов и отелей, которые принимают животных, но и в осведомленности, в коммуникации.
2: А как, вот скажите, вот я еду в конкретный город, как узнать, что вот какое кафе можно, в какое нельзя? Может, какие-то там специальные приложения, простите, есть? Или там пометки должны быть на кафе на этом, что с животными
3: пометки.
2: Может.
3: Кафе помечено.
2: Ну, простите, да, я выражаюсь простым языком.
0: Ну, вот вы правильно сказали. Мы эти вопросы задавали владельцам животных. И, собственно говоря, половина из них считает, что пометка, визуальная пометка, что сюда можно прийти с животным, это очень хороший ориентир. Они пройдут мимо даже без животного, но они запомнят и придут потом, когда захотят прийти в кафе с питомцем. Это самое главное, и почти все владельцы воспринимают такую маркировку как подтверждение, что сюда действительно можно прийти с животным, здесь будет дружелюбно.
2: Этого еще нет сейчас, или есть все-таки такое уже?
0: Да, маркировок появляется все больше и больше, и те, собственно говоря, бизнесы, которые идут в развитие вот этого направления dog-friendly, pet-friendly, прийти с животными, они, конечно, ищут инструменты, чтобы об этом сообщить людям, в частности, наклейки.
3: Слушайте, ну вот дальше не самый удобный вопрос, а что тогда делать тем, у кого на животных аллергии, да, то есть получается, права одних мы расширяем, а других ущемляем, там, опять же, шерсть, возможно, запах от животного, не всем это понравится.
0: Ну, вот опять же, бизнес, индустрии гостеприимства, вот представители бизнеса, они говорят о том, что им как раз важно не просто привести людей с животными, как некое конкурентное преимущество и сервис, а им важно учесть мнение всех посетителей, в том числе и тех, у кого нет животных. И вот здесь, когда мы анализировали и спрашивали владельцев без питомцев, то они, как правило, звучат не, они говорят не о запретах, а о понятных правилах. Они хотят ожидать понятных правил. Ну, например, они очень хорошо относятся к тому, что если бы какие-то, например, кафе выделяли отдельные зоны для посетителей с питомца, или чтобы были правила о том, что с питомцем можно прийти, чтобы его поведение было ответственным, чтобы владелец был ответственным, и чтобы питомец был социализирован.
2: Ну вот никогда не угадаешь, что он зайдет в кафе, там что-нибудь увидит, с той же кошкой кто-нибудь придет, да, и начнется свора.
3: Ну, тут уже зависит от того, как вас воспитан.
1: Да, ну и давайте все-таки по итогам нашей беседы посоветуем тем, кто хочет путешествовать с любимым питомцем, но никак не решается это сделать. Ваши советы?
0: Ну, я думаю, что первый совет, что, конечно, с собакой это делать легче, чем с кошкой. Здесь я вам говорю как ветеринарный врач, потому что собака социальное животное. Вот. С кошкой тоже можно, надо смотреть на ее поведение. Есть кошки закрытого темперамента, их лучше оставлять дома. Есть кошки, которые стремятся реализовать свой инстинкт в расширении, так сказать, ареала, и им нравятся новые места. Если вы видите, что у вас такой котик, то, конечно, с ним можно путешествовать. Вот.
2: То есть рекомендуете не оставлять животное все-таки? Для него это стресс, да, ведь, ну, по-хорошему?
0: Вы знаете, рекомендую не только потому, что для животного это стресс, да, вы совершенно правы, но и, вот как я уже сказал, потому что выход животного за пределы квартиры, это вполне в их биологической природе, это соответствует их естественному поведению, им нравится расширять свой ареал. И в-третьих, каждый раз, это тоже научно доказано, каждый раз, когда человек взаимодействует с кошкой и собакой, он определенным образом улучшает свое здоровье и ментальное, и психологическое, и физическое. То есть есть данные научные о том, что чем больше мы контактируем с питомцами, тем у нас лучше, скажем так, уровень стресса, лучше эмоциональный фон и так далее, и так далее.
2: Спасибо огромное за совет. Эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Дмитрий Челночников был на связи. Дмитрий, до новых встреч.
1: Спасибо. Счастливо.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: «Еламед».
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Городской кроссовер «Москвич 3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич 3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич 3» произведен для российских дорог.
7: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
11: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше от Т2».
10: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
12: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
13: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
14: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
15: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
16: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Links Auto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
17: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
18: «Пятерочка» выручает!
19: Авторадио.

0: Сон в руку. Мы сегодня говорим в лайв-чате про вещи и сны. Как часто они вам снятся, если вообще вы верите в эти вещи и сны. Да, но судя по тому, как активно пишет у нас народ и делится своими какими-то происшествиями, которые вышли из сна в реальную жизнь, то, значит, все-таки верит. Ну и какими были эти сновидения, пугающими или приятными?
1: Давайте вот смотрите, яркий пример. Анастасия написала: «Я боюсь иногда своих снов. Однажды я увидела своего взрослого племянника, который еще тогда не родился. Познакомился со мной во сне, и мы с ним гуляли по берегу моря, о чем-то разговаривали. Он мне сам представился, что он мне племянник. Вот прошло 23 года, и вспомнился мне вдруг этот сон. Сейчас он живет, племянник имеется в виду, на берегу Черного моря, и выглядит точно так же, как парень из сна». В это сложно поверить, но это правда. Мне тогда, вот, мне много таких снов снится.
0: Интересно, да. Интересно. Дальше Сергей очень большое, очень подробное письмо написал. Суть в следующем. В далеком 99-м году Сергею приснилось, что он покупает машину у своего директора. На следующее утро он встречает директора, который паркует новый автомобиль. А дальше все происходит, все как во сне. Я его спрашиваю: вы купили новый? Он говорит: да. А старый продали? Нет. А что хочешь купить? Я говорю: да. Почему-то отвечаю сам, хотя вроде не собирался ничего покупать. Спрашиваю: за сколько продаете? Он говорит: ладно, тебе отдам за 1500 долларов. Я говорю: беру. Но самое интересное, что у меня в тот момент не было водительских прав, и у супруги тоже не было, и машину мы не собирались приобретать. А в кармане у меня было 100 баксов. Директор говорит: если готов брать, бери, но принеси какую-нибудь, дай какую-нибудь сумму. Я отдал 100 баксов, отдаю все, что у меня есть, говорю.
1: Это, подожди, это сон? Это сон?
0: Нет.
1: Это явь.
0: Это явь. А. Это явь. Просто приснилось, что он купил у начальника сына, и на следующий день это все
1: вот
0: происходит.
1: Это все произошло.
0: Да.
1: Ну,
0: притом,
1: круто.
0: Казалось бы, все противоречит тому, что должно случиться, что у него всего лишь 100 баксов. Но в итоге там нашлось еще 1400 баксов у какого-то родственника или друга, который внес за него эти деньги. И вот с этой машины началась автомобильная история семьи. На данный момент водительский стаж у меня составляет 20 лет без аварийной езды.
1: Класс.
0: Сергей, пусть так и дальше будет.
2: Да, Светлана рассказывает сон, который сигнализировал о проблеме. Снится сон, открываю дверь в машине и на ходу торможу ногой об асфальт.
1: Ага.
2: Начало уже интригует.
1: Такое себе. А, кстати, часто снится, что вам не снится, у меня тормоза не срабатывают на машине.
0: Нет, мне снится, когда я не могу бежать, когда ты вот вроде бы можешь.
1: А, ну это нормальная, да, история. А вот когда тормозишь, а машина не тормозит.
2: Ну, мне такое не снится, я продолжу сон Светланы рассказывать. Значит, проснулась она с нехорошим чувством. На следующий день открываем капот, пишет она, а тормозной жидкости ноль.
1: Упс.
2: Поехала на сервис, там с горем пополам нашли поломку, потек АБС, блок тормозной, и жидкость вся вышла. Вот и думаю, что было бы, если бы не было этого самого сна. Так что вот игнорировать сны не надо.
1: Да,
0: после
1: Елена...
0: каждого такого сна нужно на станцию техобслуживания ездить, да.
1: Елена тоже говорит: не знаю, вещи это сон или нет, но когда возникают серьезные проблемы, то мне снится, что мне нужно выбраться из помещения, чаще это подвал, через узкое окно, либо очень крутой склон, на который мне нужно взобраться. Результат бывает разный, иногда я не взбираюсь. Бывали сны, когда заканчивается лестница и нужно преодолеть отсутствующий пролет. Ну, тоже, можно сказать, вот переживаешь и что-то подобное,
0: да,
1: снится.
0: Возникают какие-то серьезные проблемы в жизни, а тебе снятся такие сны. Так, друзья, ну, нам нужно определиться с тем, кто сегодня написал самое яркое сообщение. Нам показалось, что это Олеся.
1: Да, да.
0: Сон про медведя, которому она уткнулась в волосатую грудь, а через несколько дней познакомилась со своим мужем, который, ну, не дать не взять, тот самый медведь.
1: И тоже Миша.
0: Зовут его Миша, и грудь у него волосатый, высокий, повадки медведя, неуклюж и любит мед. Живут 22 года, двое детей. Но чем не вещий сон? Прекрасный вещий сон, замечательное письмо. Олеся, мы вам вручаем 2 билета на концерт «Басты», который состоится 29 августа на Большой спортивной арене Лужники. Ну и всем участникам сегодняшнего лайв-чата огромное спасибо. Спасибо за то, что рассказали нам свои сны.
1: Да, ну и, естественно, наша музыкальная пародия, посвященная именно сну. Через 10 минут.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра обещают дожди, восточный ветер до 5 метров в секунду, давление 743 миллиметра. Прогнозы нейросети Яндекса: ночью в нашем городе до 15 градусов и днем до 21.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
6: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Вот хотите верьте, хотите нет, а вещи сны, они все-таки существуют. Да? И большинство россиян их видит и верует, да, что действительно вещий сон. Ну вот правда, сколько мы историю вот прочитали, да, которые, ну, не напрямую показывают, что вот, допустим, там, приснился мне жених, и я женился. Ну, как у Олеси, да? Такое бывает, конечно. И прям такое. Или про племянника, то, что мы слышали.
2: Я не приснился не жених, я приснился медведь.
1: Ну, медведь, медведь, да, ну, который превратился в мужа. Я говорю, ну, не напрямую, да. Вот у моей супруги снилось, ну, она знала, что, допустим, если снится вода, то это к определенным событиям.
3: Так.
1: Вот. Или там, когда ловят рыбу, знаешь, нет, есть примета такая, если ты поймал во сне рыбу, значит, будет ребенок. Не слышали такого?
2: Что-то слышала, по-моему, да.
1: Ну вот. Ну,
2: раза два слышала.
3: Нет, ты не слышала, ты видела.
1: Раз-два видел этот сон, да. Вот две дочки у меня. Ну, в общем, друзья, и судя по вашим сообщениям, действительно, ну, вот такое дело существует. Так что на всякий случай будьте внимательны к своим снам. И вот, в частности, сейчас ваше внимание такая вот фантазия на заданную тему. Скажу прямо... выдуманная, сейчас это я жене своей, да, я оправдываюсь, да, что...
2: Что тебе вообще не снится Моника Белуччи?
3: А заметь, ты все время как-то оправдываешь, вот почему-то.
1: Всю тайну выдал, а? Ну, давайте послушаем, ладно.
0: Вечером. Вечером. Вечером. В куплете.
1: Песня страстная, как мой недавний сон. Простите, коллеги, но вас в этом сне не было. Был только я и она, Моника Белуччи.

0: На этом сны кончились, дальше только явь. И у нас наяву Найк Борзов с живым концертом. Не пропустите.
1: Вечернее шоу на Авторадио. Реклама. Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
3: Категория 6+.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 8 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Правительство расширяет меры на топливном рынке. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Кабмин расширил временный запрет на экспорт дизельного топлива. Теперь до 31 июля ограничения касаются не только посредников, но и самих производителей нефтепродуктов. Запрет действует с конца января. Изначально он распространялся на компании, которые не занимались производством дизеля напрямую. Теперь правило стало шире. В Кабмине рассчитывают, что это поможет поддержать стабильность на внутреннем рынке. При этом поставки по межправительственным соглашениям под ограничения не попадают. Почему эту меру усилили именно сейчас, Авторадио объяснил эксперт финансового университета при правительстве Игорь Юшков.
4: Запрет на экспорт дизельного топлива, он введен, в общем-то, сейчас и до 31 июля пока что, но может быть продлен. Я думаю, что во многом это превентивная мера для того, чтобы запереть топливо на внутреннем рынке и таким образом накопить объемы дизеля в рамках возрастающего объема потребления, потому что в ряде регионов уже началась уборочная кампания в сельском хозяйстве, и в августе будет еще потребление больше в этом секторе, и чтобы удовлетворить его, гарантированно нужно накапливать это топливо. Поэтому уже сейчас вводится запрет, чтобы вот как раз-таки никуда он с внутреннего рынка не делся и накапливался. Ну и чисто информационно это тоже правильное решение, потому что многие автомобилисты видят, что на их конкретной заправке там дизель, например, может не быть, но при этом мы его экспортируем. Конечно, это порождает некое недовольство.
2: Накануне вице-премьер Александр Новак также сообщил, что правительство уже увеличило загрузку действующих нефтеперерабатывающих заводов до максимума. Кроме того, власти сокращают сроки ремонтов на поврежденных предприятиях, а крупные нефтяные компании направляют топливо независимым автозаправкам.
3: Про мошенников.
2: Аферисты снова используют дни рождения россиян для фишинговых рассылок, пишет газета.ру. Под видом поздравления от банков, магазинов, операторов связи или программ лояльности они обещают подарок, бонус или выгодную акцию. Человеку предлагают перейти по ссылке на сайт, который похож на страницу известной компании. Там просят ввести данные карты, якобы для получения подарка. После этого деньги могут списать, а обещанный бонус так и не появится. Россиянам советуют внимательнее проверять такие письма, смотреть адрес отправителя и не переходить по сомнительным ссылкам.
3: Про работу.
2: Несмотря на развитие искусственного интеллекта, на рынке труда остаются сферы, где человеческий контакт по-прежнему особенно важен. Как пишет Лента.ру, наиболее устойчивыми сейчас выглядят сферы услуг, образования и здравоохранения. В начале года число вакансий в этих направлениях выросло почти наполовину. Больше предложений также стало в строительстве и недвижимости. При этом работодатели все чаще ищут сотрудников с опытом, а вакансий для начинающих специалистов становится все меньше. Также отдельно отмечается, что навыки работы с искусственным интеллектом постепенно становятся обязательным требованием. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 75 рублей 93 копейки. Курс европейской валюты по данным регулятора 86 рублей 59 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки» на Авторадио.
1: Ну а теперь, друзья, наступает тот самый час, который лично нам очень дорог, поскольку в нашу студию приходят друзья-артисты. И вот сегодня наступило время Найка Борзова! Найк, привет! Очень приятно!
5: Привет всей команде! Привет.
6: Добрый вечер, да, рад видеть. Снова вас всех видеть.
1: И тебя, и ребят. Давненько не виделись, скажем прямо.
6: Как говорится, 2 года, 2 зимы.
1: Как в армии отслужили, что называется.
7: По старым временам, да.
1: Да, давай начнем живой концерт, потом поболтаем, поводов море.
6: Хорошо, да, начнем мы сегодня с новой песни из недавно вышедшего моего альбома, который называется «Артишок».

0: Потрясающе! Да. Хотел сказать, что продолжение там какого-то душа, не знаю, тапочки.
1: А завтрак?
2: Дело в том, что сейчас мы говорим про заглавную песню, которая называется «Хорошего дня», шикарное пожелание всем слушателям. Первая часть альбома «Артишок».
3: Да, еще будет вторая часть.
2: И, может быть,
3: там будет продолжение.
2: Там будет и душ,
3: банкет,
2: и кормежка, и так далее. Еще раз напомню, друзья, альбом называется «Артишок». Причем этот альбом – альбом ремиксов.
3: Ну да, это альбом ремиксов, который я... Ну, он такой у меня, скажем так, рандомный, я его так для себя называю, неожиданный альбом. В общем, я его не планировал, я сейчас работаю над своей пластинкой, где все новые песни и так далее, все живое.
2: Но «Хорошего дня» появится и там, я полагаю, тоже.
3: Нет, она вот будет только в «Артишоке», вот именно в этой аранжировке. Там она более электронная, мы ее исполняем живьем, так сказать. То есть переложили уже электронную песню, сделали на нее лайф-ремикс такой.
2: Слушай, а почему все-таки было решено, ты принял такое решение, сделать ремиксы на свои нетленки?
3: Ну, я был в отпуске, видимо, что-то расслабился.
1: Понятно. У этой песни «Хорошего дня» какой-то невероятный, феноменальный успех в соцсетях. Ну, потому что вот эта фраза «Я проснулся утром, отварил яички своей собаке, я заплел косички», от которой сразу начинают все улыбаться, потому что и картинка рисуется, и все.
0: Потом так она... кошка еще присоединяется.
1: Да, она очень зашла людям... Ты вот когда пишешь текст, ты уже понимаешь, а то, может быть, даже специально формируешь фразы, которые могут стать настоящими, ну там, мемами.
3: Ну, на самом деле, я эту песню написал тоже случайно. Я как раз приехал к своему стилисту по прическам, Сереже любимому.
0: Стилисту по прическам?
3: Ну, он меня... Человек, который меня стрижет.
0: Ты меня удивляешь.
3: Стрижет и красит, да. Вот, Сережа Любимов, и он фанат всяких рыбок, у него куча собак, животных живет. И вот он мне там рассказывал какие-то свои очередные истории, и я пока вот сидел, его слушал, говорю, сейчас, минуту, подожди, и вот мне пришла вот эта вот история. То есть я, пока ехал от него в такси домой, дописал второй куплет, приехал на студию и за пару часов сделал этот трек уже, аранжировку.
2: Вы поняли рецепт успеха, Сережа Любимов?
0: Надо ехать. Ну, сейчас 50% роялти надо Сереже, получается, отчислять. Слушай, ну, вышел же я мультипликационный клип.
3: Да, буквально вчера.
0: Идея клипа?
3: Идея клипа, то, что это должна быть мультипликация, вот в таком вот безумном, ярком, веселом стиле, это моя идея. Я позвонил своему другу Паше Егорову, который работает со мной уже много лет, снимает мне, по-моему, это уже 9-е видео на мою песню, которую он сделал, мультипликационное. И, в принципе, дал ему задачу сделать 2 сниппета, которые вот типа, потом мы сделали из этого целый клип, как-то так увлеклись. И на всю песню сделали видео. То есть вообще вот эти вот все... Ну, как бы, моя... Когда он мне уже прислал какую-то там... Какое-то... То, что он сделал, я говорю, нет, чувак. Сделай мне так, чтобы все, даже там машины, двери, не знаю, дома, чтобы всех была дикая безумная улыбка. Мне не нужны вот эти все твои мрачные образы. Это была моя единственная поправка к тому, что он сделал.
2: И с этого момента клипы Найка Борзова имеют маркировку 0+. Потому что шикарный мультик. Слушай, ты уже сказал, что ты написал, работал над альбомом «Артишок», находясь в отпуске. И также ты признался, что для тебя это абсолютно нетипично. Что, музыкой навеяло? Таиланд так подействовал?
3: В отпуске отдыхать нетипично для меня. Не, нормально, на самом
2: деле.
3: Нет,
2: люблю. Работать, работать.
3: Да, я на самом деле обычно, когда приезжаю в какой-нибудь, ну, где отдыхаю, там покупаю просто акустическую гитару на местности, и это вот у меня максимум, что я могу себе позволить, писать новые песни. Но здесь я вот немножечко, так сказать...
1: Увлекся.
3: Отвлекся и взял с собой компьютер.
2: Вот она ошибка.
0: Понятно. Такие дагестанцы такие, ага, Найк едет, опять гитару будет покупать. Подгоняем. Не, в этот раз компьютер.
3: И я их там оставляю, уезжая из отпуска, я оставляю какому-нибудь ресторану, в котором нам нравилось там ужинать или обедать. И это висит на стенах.
0: Ну, колись, какое место-то хоть? Ну, просто
2: Таиланд.
0: Интересно.
3: В этом, Таиланд, это да. Было в Таиланде, да.
0: Тай. То есть там есть кафе Найк Борзова, я так понимаю.
2: Увешанная гитара. Судя по всему, не одно. Да. Давай продолжим живой концерт. И сейчас уже, наверное, пора вдарить по классике.
3: Да, с удовольствием. Так сказать, напомним, кто я вообще.

0: Майк Борзов напомнил, кто он такой. Кстати, наш коллега Денис Курочкин, ведущий утреннего шоу, написал, как же он круто поет вживую. Стою, слушаю, колонка орет на весь участок. А, друзья, сделаем небольшую паузу, потому что Курочкину надо сейчас...
1: На какой, полицейский участок?
0: Чего-то... Человек в отпуске, на даче. Надо закусить, потому что он не может...
2: Не увлекайся, ладно.
0: Хорошо, пауза.
3: Вечернее шоу... Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа. Хорошо. Что будет в нем?
5: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: Ну что, друзья, Найк Борзов живым концертом. У нас здесь, кстати, живой концерт Найка Борзова можно не только слушать на Авторадио, но и смотреть на телеканале «Музыка Лайф».
2: Так, что мы продолжаем делать. Но мы-то вживую. Поехали. Дальше.

0: какая красота!
1: Да.
0: Это Найк Борзов здесь, друзья, у нас. Слушай, я должен сказать, что все прогрессивное человечество в эти дни, в этом году отмечает 40-летие великой группы «Инфекция».
2: Классно, что которой, вспомнили,
0: с которой начинал, собственно говоря, твой творческий путь.
3: Объясни, это первая твоя группа?
2: Ну, творческий путь я не с нее начинал. Ну, это хорошо, было скорее такое, как сказать... ответвление, потому что мне всегда как бы с детства нравилось писать вот такие песни странные, сюрреалистические, немножечко атмосферные. А «Инфекция» — это мое увлечение срамной лирикой. Где-то вот как раз в середине 80-х я им увлекся и образовал в 86-м группу «Да, инфекция», которой в этом году исполняется 40 лет. И вот сейчас в августе выходит новый альбом этой группы.
0: Но ты по-прежнему как бы имеешь к ней отношение?
2: Я там в этом новом альбоме, я все сам записал, все сам спел.
0: И это все называется группой.
2: И это все называется группой. Не, ну на самом деле группа есть, но я решил пойти по пути альбома, на самом деле культового альбома этой группы. Не знаю, можно такое говорить? Лучше «Возьми не... свою на руки». Вот, он назывался. Куда как раз в первый раз вошла песня «Лошадка» в 96-м году. Тогда группе исполнилось 10 лет. И я вот в одно лицо, скажем так, сыграл все инструменты, спел все голоса в этом альбоме. И вот туда как раз вошла «Лошадка». После чего...
1: которая стала инфекцией, теперь ее все поют.
0: Да-да-да, друзья, если хотите поностальгировать, ждите новый альбом команды «Инфекция».
2: И, кстати, 23 числа в Москве, 23 августа, состоится концерт группы. Вот, так что всех зову.
1: То есть в твоем лице, я так понимаю.
2: Нет, я же говорю, группа есть. Есть басист, есть барабанщица девочка, и есть еще один гитарист, с которыми мы жахнем, в общем, все боевики и плюс новые песни.
0: Давай сейчас жахнем боевик Найка Борзова, да, тире «Инфекции», «Лошадку».
1: Ту самую, да.

0: Найк, есть нетривиальное предложение актуализировать эту песню. Я везу вам бензин спеть.
1: Я везу вам бензин, я маленький.
2: На следующем фестивале сделаю.
0: Будем. Ну, на следующем может уже, понимаешь, ситуация уйти.
2: Друзья, небольшая пауза.
0: Найк Борзов. Спасибо.
3: Вечернее шоу.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
11: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
12: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
11: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
13: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
14: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
15: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Авторадио. На Авторадио.
16: Друзья, по-прежнему Найк Борзов вместе со своей группой у нас в студии. И этот живой концерт можно не только слушать на Авторадио, но и смотреть на телеканале «Музыка Лайв». Продолжаем.

0: И только ради любви мы продолжим концерт Найка Борзова через несколько минут.
1: Вечернее шоу на Авторадио. Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Реклама на Авторадио.
5: 58-88-88.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: А, друзья, потихонечку время близится к финалу. Найк Барзов здесь у нас в студии. Еще раз напомню, что надо обязательно слушать первую часть альбома «Артишок». Естественно, ждем вторую. Когда она появится, кстати?
2: Ближе к осени, я думаю.
1: Тоже неплохо. Смотрим обязательно клип на песню «Хорошего дня», как «Собаке завяжу косички».
3: Прекрасная
1: песня. Это просто классика.
3: Ну
1: и я предлагаю в завершение все-таки пригласить всех на твой концерт «16 тонн».
3: А когда?
2: Да, 17 июля. 16 тонн, легко запомнить.
3: Угу. Вот. 16-17, да.
2: Наоборот, 17 в 16.
3: 17 в 16.
1: Слушай, ну это будет как презентация первой части «Артишока» или просто безотносительно концерт?
2: Нет, первую часть «Артишока» я презентовал на танцевальном фестивале «Сигнал» в Москве, и там у меня был такой суперсет, вот как раз в таком виде это все и звучало. То есть у меня там... Ну, такая группа была немножко другого плана, вот, а это будет такой, ну, клубный концерт.
1: Лучшее любимое, что называется.
2: Лучшее любимое, что-нибудь, может, новенькое сыграем, посмотрим, то есть время еще есть подумать. Я программу составляю примерно там за неделю, может быть, могу там подумать.
1: Отлично, Найк Барзов, ну что, последняя песня?
2: Да, именно так она и называется.
3: Сейчас думать-то нечего, да, уже последняя песня.

0: Браво!
1: Красота!
2: Спасибо.
3: Спасибо огромное. Спасибо.
1: Най Борзов.
4: Да, это была последняя песня концерта. Ну, просто она так называется. Не будем тут этот крайний, бескрайний. В любом случае, больше хороших и новых песен. Ждем с нетерпением здесь, в нашей студии.
3: Спасибо всем музыкантам.
1: Спасибо.
4: Спасибо. Спасибо. Ну и, конечно, всем прекрасных, вещих, ну, в любых красивых снов, чтобы там было солнце, море, полный бак бензина и прочие радости жизни.
1: А их три осталось.
2: Счастливо. А кому-то уже хорошего дня.
3: Да.
4: Кому-то хорошего дня. Спасибо. Счастливо. Пока.
5: Вечернее шоу. Реклама.
6: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
7: «Пятерочка» выручает!
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 вечера в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Банк России сообщил о сужении возможностей для снижения ставки. Подробности далее. Центральный банк заявил, что возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки существенно сузились. Об этом говорится в новом комментарии регулятора по денежно-кредитным условиям. В документе также отмечается, что на среднесрочном горизонте риски ускорения инфляции по-прежнему преобладают над факторами, которые могут сдерживать рост цен. В июне Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. До этого она находилась на уровне 14,5%. Тогда регулятор отмечал, что инфляция немного замедлилась, однако все еще остается выше целевого уровня. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 24 июля. По мнению экспертов, Центробанк может приостановить дальнейшее снижение из-за сохраняющихся проинфляционных факторов.
0: Про недвижимость.
2: Спрос на посуточную аренду загородных домов в России за год вырос на 10%. Чаще всего такие дома бронируют в столичных регионах. На Московскую область приходится больше трети всех бронирований, а на Ленинградскую еще около 15%. Также популярны дома в Татарстане, Свердловской и Нижегородской областях. Однако выросли и цены. Средняя стоимость аренды за год стала выше на 7%. При этом предложений на рынке тоже стало больше сразу на 21%. О причинах такой динамики Авторадио рассказал ведущий эксперт по инвестициям Евгений Ткачев.
3: На сегодняшний день говорить о том, что это какой-то глобальный тренд, не приходится. Я здесь соглашусь с тем, что это тренд кратковременный, связанный именно с летним периодом. Но здесь важно понимать, что, ну, скажем так, усиление данного тренда связано прежде всего с логистическими трудностями, которые на сегодняшний день есть. Если мы говорим о причинах, то прежде всего это трудности с логистикой. И, наверное, корректно будет сказать так, что поездки на длинные направления временно сместили поездками на короткие расстояния. Да, то есть на сегодняшний день туристическая активность, она расположена, ну, давайте так образно говоря, да, там не больше 150 километров от места проживания.
2: Также участники рынка отмечают, что людям уже важно не просто снять дом на пару дней. Все чаще они выбирают места, где есть баня, бассейн, природа, тишина и хороший сервис.
0: Про фестивали.
2: Фестиваль нового русского стиля «Фолково» состоится 11 июля в парке «Сокольники». Его посвятят Дню семьи, любви и верности. Вход будет свободным для всех желающих. Главным событием станет концертная программа, где народная музыка прозвучит в современном прочтении. На сцену выйдут Татьяна Куртукова, Московский казачий хор, Клевер фолк, Полынь фолк, Стерео Коромысло, Поклад и другие артисты. При этом программа не ограничится одним концертом. Гости смогут поводить хороводы, поучаствовать в хоровой битве, спеть в караоке колодца, а также заглянуть в избу-гадальню. В парке будут работать мастер-классы, фотозоны, площадки с народными играми и ремеслами. Организаторы называют Фолково фестивалем нового русского стиля, где музыка соединяется с традициями и семейными активностями под открытым небом. Официальный курс доллара на завтра 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Ну, как говорится, кто старое помянет, тому сами знаете что. Друзья, давайте, если и вспоминать какие-то события прошлого, то исключительно хорошие, добрые, такие, чтобы, знаете, теплые чувства вызывало в сердце и на душе. Ну, у нас всегда тепло и весело, кстати, в прямом эфире Авторадио. Под звуки первого автомобильного, друзья, по-другому быть не может. Страна, привет! Хорошего вечера всем, отличного настроения. Даже если за вашим окном немного моросит дождь, ничего страшного, у нас здесь на Авторадио всегда тепло и хорошо. Зовут меня Олег Пивунов. Еще раз всем здравствуйте.
1: Дождь выстроил стены воды. Он запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
7: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277 515.

0: Реклама.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
6: Вот можно было весь день играть.
7: Мир игр стал ее реальностью.
8: Я в игре?
9: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
10: Вот поиграешь.
7: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино.
11: 6+.
12: Авторадио.

Добрый вечер, друзья. Все, кто возвращается прямо сейчас домой автомобилем, не знаю, электричкой или на велосипеде, в общем, автострадами или проселочными дорогами, неважно. Самое главное, чтобы во время этой дороги звучали лучшие звуки первого автомобильного, друзья. Они, конечно, скрасят ваш путь и хочется сказать, чтобы вы побыстрее добрались до места назначения. Страна, привет!

Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столицы 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: В Дагестане продолжают устранять последствия сильных ливней. По данным регионального управления МЧС, в двух районах остаются подтопленными 14 жилых домов и 18 приусадебных участков. Спасатели следят за уровнем воды и помогают жителям. Всего из опасных зон эвакуировали 106 человек. Угроза подтопления сохраняется еще в нескольких селах – в Гергебельском, Гумбетовском, Левашинском и Кайтакском районах. Непогода также повредила дороги. В Чародинском районе без транспортного сообщения остались 30 населенных пунктов, а после оползней и камнепадов на дороге Цури-Парчип нет проезда еще к 18 селам. Помимо этого, из-за ливней без света остаются около 36 тысяч жителей. На местах работают оперативные службы. Власти региона заявляют, что ситуация находится на контроле и угрозы для жизни людей нет.
3: Про материнский капитал.
2: Мат-капитал в России планируют проиндексировать с 1 февраля следующего года. Предварительно прибавка может составить около 5,2%. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин. Точный размер индексации определят позже, после того, как Росстат представит данные об инфляции за этот год. Перерасчет затронет не только всю сумму сертификата, но и остаток средств, если семья уже частично использовала капитал. По словам депутата, подавать отдельное заявление не потребуется, сумма обновится автоматически. Семьям, которые планируют направить деньги на жилье или образование, советуют заранее учитывать февральский перерасчет.
3: Про рекомендации.
2: Минпросвещение рекомендовало регионам ввести дополнительные каникулы для первоклассников. Предполагается, что они могут пройти с 15 по 21 февраля 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Школам также разрешили снижать учебную нагрузку для первых классов в период адаптации в сентябре и октябре. Речь идет о сокращении общего числа часов по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, музыке и другим предметам.
3: Про инициативы.
2: В Госдуме предложили запретить микрофинансовым организациям выдавать займы россиянам в ночное время, а именно с 10 часов вечера до 6 утра. Как сообщает газета РУ, такой законопроект уже направили на заключение в правительство. Авторы инициативы считают, что такая мера поможет лучше защитить граждан. По их мнению, ночью из-за усталости человеку сложнее оценить возможные последствия своих решений, и поэтому возрастает риск оформить микрозайм под влиянием эмоций.
3: Про людей.
2: Скончалась британская певица Бонни Тайлер. Ей было 75 лет. Ранее артистка перенесла экстренную операцию на кишечнике. Сначала сообщалось, что вмешательство прошло успешно, и певица пошла на поправку. Однако позднее ее состояние ухудшилось из-за инфекции. Врачи ввели Тайлер в искусственную кому и оставили под круглосуточным наблюдением. Бонни Тайлер – одна из самых узнаваемых голосов британской поп- и рок-сцены. Ее знали по хриплому тембру и таким хитам, как «Total Eclipse of the Heart» и «Holding Out for a Hero». Певица трижды номинировалась на Грэмми и трижды на премию Brit Awards. Артистка также была участницей дискотеки 80-х на Авторадио. Она выступала на фестивале в 2005 и 2017 годах. Официальный курс доллара на завтра 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Да что уж говорить, иногда сама жизнь подкидывает такие сюжеты, что покрепче голливудских будут. Ну и мы невольно становимся участниками и героями этих блокбастеров жизненных. Ну а некоторые и супергероями, да. Вот есть у людей такие профессии, что по службе им приходится ежедневно просто становиться супергероями. Поэтому, друзья, если вы принадлежите к такой категории людей, наш вам поклон и аплодисменты. Зовут меня Олег Пивунов, это «Первая автомобильная». Двигаемся только вперед, точнее, шагаем вперед по музыкальному эфиру.
1: Девушка по городу шагает босиком.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Убрис. Реклама.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Если не пользоваться уговорами или еще хуже приворотами, то, наверное, заставить любить кого-то невозможно. Хотя, если поступать правильно и быть искренним, уверен, что это прекрасное чувство в свой адрес можно завоевать. Друзья, огромной вам любви в этой жизни и, конечно, хорошего вечера и замечательного настроения в компании Авторадио. Зовут меня Олег Пивунов. Ну что, давайте двигаться только вперед, слушать прекрасную музыку, а она будет делать наш вечер еще ярче.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: красиво, романтично в эфире Авторадио. Ненадолго прервемся от любимой музыки. Ну, естественно, сделаем это не просто так. Чемпионат мира по футболу продолжается. И давайте же этому также уделяйте определенные мгновения.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
0: Да, еще разочек добрый вечер, дорогие слушатели Авторадио. Добрый вечер, дорогие любители футбола. На полях чемпионата мира начинается развязка. Начинается самая горячая и шикарная часть. Осталось лишь 8 сборных, которые поборются между собой за пьедестал. Значит, добро пожаловать в 1/4 финала. Сборная Норвегии сыграет против сборной Англии. Испания против Бельгии. Франция, Марокко. За ходом этой встречи мы сегодня будем с вами следить. Но Аргентина сыграет против Швейцарии. Причем Аргентина в абсолютно драматическом матче сумела одолеть сборную Египта, проигрывая со счетом 2-0. Они смогли буквально за 15 минут перевернуть абсолютно ход встречи и завершить невероятный камбэк. Давайте вспомним победный гол Энцо Фернандеса, забитый на 92-й минуте, пользуясь фрагментом прямой трансляции.
1: Большой футбол.
2: И дарит мяч аргентинцам, и дарит атаку аргентинцам. Раскрылся Египет и забыл про оборону. И сейчас со всех ног нужно бежать назад. Подача штрафную. Ой, момент! Момент и гол! Увлеклись атакой египтяне и были наказаны. Энцо Фернандес 1-1-ешенек штрафной.
0: Да, буквально за несколько минут решили все, но, опять же, за это мы и любим футбол. Ну, а сборная Египта не хватило опыта больших матчей, они отправились домой. Увлеклись, ну, в целом можно использовать, конечно, и это слово. Ну, а теперь один из главных претендентов на турнир. Сборная Франции против сборной Марокко. Полуфиналисты минувшего чемпионата мира встречаются в четвертьфинале. Франция рвется к третьей к ряду в финал Мундиаля. Ну, а Марокко в шаге от второго попадания в топ-4 сборных мира. Что здесь можно сказать? Да, по сути, все самое, по-моему, очевидное. Встречается одна из самых опытных команд нынешнего турнира. Французы на протяжении 10 лет фавориты любого старта, стабильные участники плей-офф. Ну, а Марокко за последние 4 года совершила рывок от команды открытия чемпионата мира до, по-моему, полноправного участника четвертьфинала. До сих пор, если честно, не понимаю тех, кто считает сборную открытием этого турнира и той сборной, которая удивила, пройдя так далеко. Никого не удивили, все это было очевидно. В каждой команде есть свои лидеры, у французов их больше, так и кадровый потенциал богаче, разнообразнее. Ну и марокканцам есть что показать, в общем-то, миру. Они делают уже это не первый раз. 4 года назад соперники играли между собой в полуфинале чемпионата, и тогда Франция победила 2-0 в равном матче с минимальным количеством опасных моментов и ударов в створ. Французам, разумеется, тяжело играть против массированной обороны, но состав и класс запредельный, а значит, фаворит на бумаге неоспорим. Ну и, конечно же, добро пожаловать в Бостон, где через считанные минуты прозвучит стартовый свисток и начнется эта прекрасная встреча. Мы слушаем Авторадио, мы следим за происходящим и обязательно обо всем расскажем в рамках прямых включений. Информация предоставлена партнером трансляции ООО «Фанкор». Коэффициент «Фонбет» на победу сборной Франции 1.61. Коэффициент «Фонбет» на победу сборной Марокко 6.40. Коэффициент «Фонбет» на ничью 3.90.
1: Большой футбол.
3: Спонсор трансляции ООО «Фанкор».

0: 18+. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, акции, правила поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте fun.bet. Срок определения выигрыша определяется на момент наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 21 февраля 2024 по 31 января 2027.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио. Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 23:00 в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Родные места, матушка-земля действительно дает нам сил. И если вы, друзья, в пути прямо сейчас, желаю вам, чтобы вы поскорее добрались до того места, где вам хорошо, где вам тепло, светло. И самое главное, чтобы в этом месте вас, конечно, ждали и встречали с распростертыми объятиями. Ну, примерно точно так же, как в прямом эфире Авторадио. Всем здесь рад. Зовут меня Олег Пивунов. Страна. Пусть все будет хорошо у каждого из вас. Привет вам, друзья. И важно, не печальтесь ни о чем. Проверял. Все будет замечательно.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: реклама.
1: Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
2: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов, выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

Все, что касается дел сердечных, друзья, то категоричным здесь быть совершенно невозможно, да? Любви покорны все возрасты, ну и все остальное. Большой вам любви желаю, огромного счастья и приятного вечера. Зовут меня Олег Пивунов, это Авторадио, движемся только вперед.

0: сердце крепче прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
2: Добрый вечер, дорогие слушатели Авторадио. Ненадолго прервемся от прослушивания любимой музыки, потому что стоит поговорить и о футболе в эфире Первого автомобильного. Перерыв матча 1/4 финала чемпионата мира. Франция-Марокко. Счет 0-0. На правах фаворитов, разумеется, первый момент и случился у номинальных хозяев, и случился он на 4-й минуте. Упамекано прибежал в марокканскую штрафную, но розыгрыш углового и, в общем, нанес опасный удар головой. Бунус реагировал, несмотря на неприятный рикошет мяча от газона. Так или иначе, слушаем фрагмент прямой трансляции.
1: Большой футбол.
3: Быстро разыгрывает француза. Дембеле оставляет мяч Кильяну Мбаппе. Единственный гол со стандарта, как вы помните, был ворота шведов. Подача опасна, Буду! Вот это спасение! Первое уже на 4-й минуте. Можно было забивать. Будь удар поплотнее и чуть поточнее.
2: Можно было забивать, но этого не случилось. И, пожалуйста, еще один нереализованный железобетонный момент у номинальных хозяев. Немного увлеклись марокканцы позиционной атакой. Потеря Хакими перешла как раз-таки в контрнаступление. Мбаппе получил мяч на входе в штрафную, и Мазрауи снес его в подкате перед самым ударом. Это чистейший пенальти. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
3: Мбаппе немного смущен тем, что пауза затянулась. Но она может быть гроссмейстерской, если попасть в створ ворот и реализовать. Итак, поехали. И не забивает Мбаппе. Вот эта пауза, конечно, повлияла. Начал нервничать немного, начал отвлекаться. Ну, вы видели все сами. А здесь Буну сразу прыгнул в этот угол. Плохой удар в исполнении Мбаппе. И 0-0. Счет остается.
2: Да, очередной пенальти на этом турнире, который не был реализован. Голкиперу браво, и идеальный момент для открытия счета Франция упустила. Далее последовала гидропауза, пауза для того, чтобы попить водички, и после нее номинальные хозяева также продолжали атаковать. Возможно, вы спросите, как проходил тайм для марокканцев. Ну, коротко можно ответить, что до паузы у них не было ни одного касания мяча в штрафной соперника. Это все объясняет, но сложно их за это осудить. Тотальная оборона против главного фаворита, а потом все остальное. А вот французы умудрились при всем этом еще не реализовать выход 1-1 на 36-й минуте. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
3: Заходит центр, спокойно мяч разыгрывает, но вот сейчас плохая передача в его исполнении. Дуэ! Можно забивать, и Буну выручает. Ну вот сразу видно, что Салахидин уже не так хорошо пасует, как должно. Какой хороший момент сейчас Франция упускает, и это был Дезире Дуэ.
2: Добавьте сюда попадание в перекладину в конце тайма в еще одной атаке и получите тотальное преимущество, просто пока без забитых мячей. И, разумеется, в этом матче каждая сборная старается очень много владеть мячом. В целом эти сборные похожи друг на друга по этому показателю. До стартового свистка у каждой из команд этот процент был выше 60 на турнире. И если этот показатель равен в данный момент, то по ударам у французов больше 10. Ну и, конечно же, показатель XG, конечно же, выше у Франции, потому что марокканцы только лишь уже в дополнительное время нанесли один удар со штрафного, и тот не точно. Ждем второй тайм, надеемся, он принесет нам забитые мячи, и, разумеется, вернемся в рамках прямых включений на волнах Авторадио. Информация предоставлена партнером трансляции ООО «Фанкор». Коэффициент фон Бет на победу сборной Франции 1.60. Коэффициент фон Бет на победу сборной Марокко 7.60. Коэффициент фон Бет на ничью 3.35.
1: Большой футбол.
4: Реклама партнера трансляции.
5: Ой, что

0: Ионат. 18+. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, акции, правила поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте fond.bet. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 21 февраля 2024 по 31 января 2027.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио. Авторадио. Музыка.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Как говорил герой одного классического уже отечественного фильма, другу своему, вручая зимнее пальто, держи, дарю и мечтай о чем-нибудь хорошем. Да, действительно, давайте с вами будем мечтать о чем-нибудь прекрасном, таком огромном. Ну и, конечно, желаю вам, чтобы мечты всегда сбывались. Зовут меня Олег Пивунов, это «Первое автомобильное». Движемся только вперед и всем прекрасного настроения, друзья.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Нам тоже очень хорошо, когда любимый слушатель проводит время вместе с Авторадио. Это, как всегда, огромное спасибо. Наслаждаемся искусством сложения семинот. Естественно, к музыке очень скоро вернемся. Пока же хочется поговорить и о футболе.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
0: Да, дорогие радиослушатели, еще раз добрый вечер всем, кто остается вместе с Авторадио. Почему добрый вечер, доброй ночи. Такое тоже случается. Завершен матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Франции и Марокко. Счет 2-0. Без сенсаций, без суперсобытий, без моментов и, как следствие, без единого шанса для марокканцев. По сути, французы атаковали и весь первый тайм, имеют в своем активе незабитый пенальти. Вторую 45-минутку тоже начали активно, но до 60-й минуты встречи на табло оставались сухие нули. Но, опять же, результат в итоге был добыт. И это сделал он. Килиан исправился за свой промах с 11-метровой отметки. Рабьё на грани фола остановил марокканский выход из обороны. Далее Дуэ нашел Мбаппе, и тот с линии штрафной шикарным обводящим ударом попал в дальний угол ворот. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
1: Большой футбол.
2: Один навес был у него в первом тайме, и вот второй навес сейчас. И Мбаппе, и гол! И 1-0! Забивает таки Мбаппе. 60-я минута встречи, но вот Марокко ждал, оборонялся и дождался, что счет поменялся. Килиан Мбаппе догоняет Лео Месси. Понятно, они сейчас говорят, там рука у Рабьё была.
0: Но гол был засчитан абсолютно справедливо, хотя разговоры, я уверен, какие-то будут. Форвард сборной Франции сравнялся с Лионелем Месси в гонке за золотую бутсу чемпионата мира. И здесь для сборной Марокко матч изменился целиком и полностью. План стоять в обороне и тащить либо до серии пенальти, либо стараться поймать хоть какую-то контратаку более не работал. Приходилось хоть немного, но открываться. А французам большего было и не нужно. Буквально через 5 минут после забитого гола они удвоили преимущество. Дембеле получил оперативный простор по центру, протащил мяч ближе к штрафной и оттуда низом пробил в притирку со штангой. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Плач по мне, сенатор Парагвая. И вот такой вот момент. И гол! Это Дембеле! Французы укатывают марокканцев за несколько минут. Здесь, конечно, не пришлось долго ждать. Франция забивает от Дембеле пятый мяч на чемпионате мира. 6 минут прошло между двумя голами сборной Франции. Протаранили центр обороны, и Буну выручить тоже не сумел.
0: Ну а далее команды буднично доигрывали эту встречу, потому что одним было уже ничего не нужно, а другие просто не могли. Понятное дело, сыграл класс, однозначно не в пользу Марокко сыграли и повреждения, полученные в предыдущих играх. К слову, Килиан Мбаппе тоже присел на газон в центре поля на 76-й минуте, попросил замену, разумеется, Дешам, не рискуя здоровьем главной звезды, откровенно поберег одного из своих лидеров, который продолжает свой путь за золотым мячом. Но и повреждения, возможно, несерьезные. Здесь нужно уже дождаться определенного новостей. В данный момент в прямом эфире сказать что-то очень сложно. Итак, Франция-Марокко 2-0. Всех болельщиков главного фаворита можно поздравить с уверенной победой. Сборную Марокко поблагодарить за очередное хорошее выступление. Уже второй турнир подряд. Эти парни забираются очень высоко и всем оказывают довольно серьезное сопротивление. Просто сегодняшний соперник не по зубам. Он вообще мало кому по зубам, потому что французы, опять же, на бумаге один из главных фаворитов. Они привезли несколько составов. Каждый футболист взаимозаменяем. Это очень мощный претендент. Теперь французам в полуфинале остается дождаться победителя пары Испания-Бельгия. Причем, да, Испания остается сборной, которая вообще пока еще не пропустила ни одного мяча на этом турнире. Если испанцы со сборной Бельгии справляются, вот то-то в полуфинале будет действительно матч. Вот это будет афиша. Ну, а мы, конечно же, продолжим наслаждаться чемпионатом мира по футболу. А главное, слушая прямые включения на волнах Авторадио, будем следить за каждым матчем и болеть за красивый футбол.
1: Большой футбол.
3: Реклама партнера трансляции.

0: чемпионат.
1: 18+. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, акции, правила поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте fond.bet. Срок определения выигрыша определяется с момента наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 21 февраля 2024 по 31 января 2027.
2: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

Паниковать не нужно никогда, друзья. Только трезвый ум, холодное сердце, и все у нас будет с вами получаться. А, ну и, конечно, хорошая музыка на Авторадио. Она хорошо, что звучит в режиме 24/7 и всегда вам доступна. Собственно, любым способом. В приемнике, в автомобиле, в наушниках, если это интернет-вещание, или просто скажите умной колонке «Ключи Авторадио». Всем прекрасного расположения духа. Зовут меня Олег Пивунов. Еще услышимся, друзья, и движемся вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Писать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.

0: Ах, как заводит песенка от Зиверт, ну, прям хочется встать и начать танцевать. Не знаю, у меня, по крайней мере, такие эмоции. Если вам тоже захотелось, не стесняйтесь, друзья. Немного подвигаться всегда полезно. Но впереди еще больше прекрасной музыки. Вы можете танцевать 24/7, если хватит сил. Это первая автомобильная. Зовут меня Олег Пивунов. Доброго вам часа и хорошего настроения, друзья. Услышимся.
1: Вот перед нами лежит голубой.